0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» — это 12 часов новостей и репортажей, интервью и

0: радиовой студии приветствует вас. Сегодня для вас в эфире работают я, Фаридун Мукими и Угилой Анвари, а также наш звукорежиссер Ардамир Яхиоев.
1: Последние новости из официальных источников.
2: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
0: Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Между Таджикистаном и Монголией подписана дорожная карта. Обсуждено сотрудничество города Душанбе с китайским городом Чунцин. Мигрантам с любой судимостью запретили получать российское гражданство или право на проживание в России. Перейдем к основным новостям. В присутствии и при участии президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Монголии, уважаемого Ухнайгина Хурэлсуха, состоялся обмен 12 документами. В том числе подписана дорожная карта между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии по дальнейшему развитию сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности на 2026-2028 годы. Документ будет способствовать увеличению объема взаимной торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукции на рынках двух стран. Кроме того, в рамках его реализации стороны организуют поездки специалистов сельскохозяйственной отрасли Монголии в Республику Таджикистан с целью изучения таджикского опыта в области выращивания зерновых культур, садоводства, овощеводства и почвоведения. На основе данного документа будет осуществляться мониторинг эпизоотической обстановки на территории двух государств и своевременный обмен информацией о возникновении заболеваний. Кроме того, будет создана правовая основа для торговли живым скотом и продукцией животноводства, включая взаимное признание ветеринарных сертификатов и соответствующих протоколов. По завершении встречи переговоров на высшем уровне между Таджикистаном и Монголией состоялась церемония обмена новыми документами о сотрудничестве, в том числе меморандумом о взаимопонимании между Комитетом по начальному и среднему профессиональному образованию при правительстве Республики Таджикистан и Министерством образования Монголии о сотрудничестве в сфере технического и профессионального образования и обучения. В соответствии с положением меморандума, стороны намерены расширять сотрудничество в направлении повышения качества образовательных программ, совершенствования системы подготовки специалистов и реализации совместных инициатив в сфере технического и профессионального образования. Для координации реализации документа будет создана совместная рабочая группа из представителей обеих сторон. В ее задачи войдут разработка конкретных планов мероприятий, определение ответственных исполнителей и регулярный обмен информацией о ходе их выполнения. 20 июля в столице страны в ходе встречи заместителя председателя города Душанбе Нурджахона Исмаилзода с делегацией города Чунцин Китайской Народной Республики было обсуждено расширение сотрудничества городов Душанбе и Чунцин. Об этом сообщили в отделе информации аппарата председателя города Душанбе. В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по экономическим вопросам, промышленности, градостроительству и строительству умных городов, образованию, здравоохранению, культуре, спорту и туризму. В ходе встречи также была представлена информация о результатах государственного визита президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в Чунцин в мае текущего года. В первом полугодии 2026 года государственные юристы оказали бесплатную первичную юридическую помощь 6687 жителям Таджикистана. Об этом сообщили на пресс-конференции по итогам деятельности Министерства юстиции Республики Таджикистан за первое полугодие 2026 года. Минюсти отметили, что в настоящее время в городах и районах республики работают 63 государственных юриста, которые оказывают населению бесплатную первичную юридическую помощь по различным правовым вопросам. Кроме того, за 6 месяцев текущего года в координационный центр государственного учреждения «Центр правовой помощи» через автоматизированную информационную систему «Адвокат» поступило 245 обращений по уголовным делам. Из них 230 обращений поступили от мужчин и 15 от женщин. Министерство юстиции подчеркнули, что развитие системы бесплатной юридической помощи остается одним из приоритетов направлений государственной правовой политики и направлено на обеспечение равного доступа граждан к правосудию и защите их законных прав и интересов. По итогам первого полугодия 2026 года Китай стал главным драйвером роста внешней торговли Таджикистана, обеспечив наибольшее увеличение как экспорта таджикской продукции, так и импорта товаров в республику. Об этом сообщили в таможенной службе при правительстве Республики Таджикистан. По данным ведомства, наиболее значительный рост экспорта за отчетный период зафиксирован в направлении Китая, куда объем поставок увеличился на 212,5 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, экспорт ряд стран сократился. Наиболее заметное снижение произошло в поставках Нидерланды, объем которых уменьшился на 194,5 миллиона долларов. Кроме того, экспорт снизился

в Пакистан, Турцию, Францию и Туркменистан. Одновременно таможенная служба отмечает значительный рост импорта товаров в Таджикистан из ряда государств. Конечно же, лидером по увеличению поставок также стал Китай, откуда импорт вырос на 362,5 миллиона долларов. Перейдем к зарубежным новостям. В России приняли закон, который исключает возможность получения гражданства, вида на жительство или разрешения на временное проживание для иностранных граждан, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления. Соответствующий закон Государственная Дума Российской Федерации приняла во втором и третьем окончательном чтениях на заседаниях во вторник. Согласно документу, ограничения распространяются на лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость как за преступления, совершенные на территории России, так и за ее пределами. Кроме того, если после выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание будет установлен факт наличия такой судимости, ранее выданные документы подлежат аннулированию. Вместе с тем, закон предусматривает ряд исключений. От обязанности предоставлять документ о наличии или отсутствии судимости освобождаются иностранные граждане, не достигшие 14-летнего возраста, а также лица, признанные беженцами, либо получившие политическое или временное убежище на территории России, если они не утратили соответствующий статус. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ранее сообщал, что с 2024 года в России принято 30 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики, из которых 21 был инициирован депутатами. По его словам, иностранные граждане, приезжающие в Россию для работы, учебы или постоянного проживания, должны соблюдать российское законодательство, владеть русским языком и уважать традиции, историю и культуру страны. 20 июля во время празднования победы национальной сборной Испании на чемпионате мира по футболу часть конструкции фонтана обрушилась и упала на подростка в испанском городе Сьюдад-Родриго. Как пишет Европа Пресс, группа молодых людей залезла на фонтан, чтобы отметить триумф футболистов. Часть конструкции обрушилась на 13-летнего подростка. Прибывшие на место полицейские и медики пытались спасти пострадавшего, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Еще три человека получили тяжелые травмы. С 20 по 22 июля в городе объявили траур. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

0: о самом важном в Таджикистане и в мире в русской службе радио ОВАЗИ ТАДЖИК.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы расскажем вам о лекарственных растениях Таджикистана. Очень многим наша страна привлекает путешественников, от красот природы до национальной кухни и памятников старины. Но кроме тюбетеек, туристам, особенно тем, кто печется о своем здоровье, можно взять с собой на родину и целебные травы, которыми богат Таджикистан. По словам ученых, на сбор более 1 килограмма целебных трав необходимо официальное разрешение Минздрава. Это касается как туристов, так и граждан Таджикистана. Зверобой. Многолетние травянистые растения, семейство зверобойных с прямым плотным стеблем. Зверобой цветет желтыми цветками, собранными в неплотную щеткообразную головку. Растение уникальное, обладает вяжущим, противовоспалительным, антимикробным, ранозаживляющим, мочегонным и желчегонными свойствами. Помогает при женских заболеваниях. Содержит горечи, эфирные, красящие вещества, каротин, витамин С и другие полезные вещества. В народной медицине зверобой используют как средство для обработки ран и лечения многих болезней. Используют как наружное бактерицидное средство, способствующее заживлению ран, язв, ожогов. Отваром листьев и цветков лечат многие болезни желудочно-кишечного тракта, гастриты, язвенную болезнь, заболевания печени, поносы, а также при заболевании дыхательных путей. Применяют как тонизирующие средства при сердечно-сосудистой патологии, как крововосстанавливающие при маточных кровотечениях, при сахарном диабете. Настой травы зверобоя является эффективным сахароснижающим средством. Лекарственным сырьем зверобоя является трава, которую собирают в июне и июле. Собирают зверобой во время цветения, срезают 25-30 сантиметров от цветка. Высушивают в специальных сушилках или на чердаках при температуре до 40 градусов, расстилая тонким слоем на бумаге или ткани. Высушенную траву измельчают и отделяют на решетках, сохраняют в бумажной или холщевой упаковке на протяжении 3 лет. Это растение давно известно своими обширными лечебными свойствами. Среди них лечение бронхита, болезни желудочно-кишечного тракта, язва и гастрит, заболевания почек и мочекаменной болезни. Зверобой обладает антибактериальными свойствами, а также помогает бороться с депрессией и бессонницей. Трава зверобоя и препараты на него есть в достаточном количестве во многих аптеках. Применяют в виде настоев, отваров, настоек, экстрактов, лекарственного чая в составе препаратов медицинского назначения. Зверобойное масло можно купить в аптеке или приготовить самим в домашних условиях. Аптечное наименование – трава зверобоя и зверобойное масло. Масло из зверобоя можно получить за счет соединения травы зверобоя с растительным маслом, после чего эту смесь нагревают на водяной бане в течение 3 часов. Масло сливают, а траву зверобоя сильно отжимают и фильтрируют само масло. Зверобойное масло, изготовленное холодным способом, цветки залить нерафинированным подсолнечным маслом и держать в темноте несколько дней, периодически встряхивая или приготовленные на пару в течение 6 часов. Крапива. С этой травой нужно быть осторожнее. В первую очередь, она известна своими жалящими волосками, которые оставляют на коже ожоги. Но это не делает ее менее ценной для человеческого здоровья. Ее листья содержат вдвое больше аскорбиновой кислоты, чем ягоды черной смородины, а каротина больше, чем морковь, облепиха и шавель. Поэтому в случае нехватки витаминов эта трава лучший лекарь. Тем, кто страдает сильным выпадением волос, будет интересно узнать, что крапива помогает устранить и эту проблему. Поэтому ее можно заметить в составе соответствующих шампуней. Обезболивающие действия она оказывает при болях в суставах. Также крапиву используют в кулинарии, добавляют в борщи, рассольники и салаты. Барбарис. Широко применяется в народной медицине при заболеваниях печени, органов пищеварения, малокрови и даже циррозе. Но при сборе барбариса важно знать, что использовать можно только созревшие плоды красного или черного цвета. Недозревшие очень ядовиты. Из ягод барбариса получаются очень вкусные соки, джемы, варенье и даже желе. При всем при этом, все же, чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно соблюдать меру. Если не злоупотреблять этими травами и следить за дозировкой, то все будет хорошо. Нужную дозу назначает лечащий врач. А как таковых противопоказаний нет, разве что индивидуальная непереносимость какого-то из составляющих этого растения. Подорожник. О его антисептических и противовоспалительных свойствах мы знаем еще от бабушек. Фраза «приложи подорожник, и все пройдет» наверняка известна всем. Растение применяется и при лечении гастрита и язвы желудка. При таких глазных болезнях, как конъюнктивит и ячмень, рекомендуется приготовить настой подорожника и промыть им глаза. Друзья, это был наш рассказ о лекарственных растениях Таджикистана.

0: Последние новости, топовые песни и музыка, беседы на актуальные темы.
1: 104.8 FM, радио Оазис Таджик в Кубадионском районе.
2: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Оазис Таджик 105.5 FM. 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фарнум Укимия с рубрикой новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. В Душанбе впервые проходит заседание Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики. В Узбекистане запустят второй скоростной поезд по маршруту Ташкент-Хива. Япония выделит Кыргызстану 381 миллионов йен на обучение госслужащих. Казахстан и Китай откроют колледж для водников. Туркменистан и Азербайджан запустили пилотную перевозку по системе ИТИР. Перейдем к основным новостям. Впервые в Душанбе проходит заседание Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики World Gymnastics. В мероприятии участвует президент Международной федерации гимнастики Маринари Ватанабе, президент Азиатского гимнастического союза Абдурахман Аль-Шатри, а также вице-президенты, генеральный секретарь и члены руководства World Gymnastics. Как сообщили организаторы, в ходе заседаний будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития гимнастических видов спорта в Республике Таджикистан, укрепление сотрудничества между Федерацией гимнастики Таджикистана и Международной федерацией гимнастики, а также перспективы реализации совместных проектов по развитию этого вида спорта. С 22 июля высокоскоростной электропоезд Жалалидин Мангуберди начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Хива-Ташкент вторым составом. Об этом сообщили в Узбекистан Темир Юлари. Отправление с центрального железнодорожного вокзала Ташкента запланировано на 7 утра, из Хивы на 7.15. Время в пути составит 7 часов 36 минут. Напомним, что в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 10 октября 2023 года при сотрудничестве с экспортно-импортным банком Кореи для страны закупаются 6 высокоскоростных электропоездов Hyundai Rotem. На сегодняшний день в Узбекистане уже доставлены 3 состава. Первый поезд начал курсировать по маршруту Ташкент-Хива-Ташкент 5 мая текущего года, а второй выйдет на линию 22 июля. Правительства Японии и Кыргызстана подписали документы о предоставлении безвозмездной помощи в рамках программы стипендий для развития человеческих ресурсов, или же JDS. Максимальная сумма гранта составит 381 миллионов японских йен. Соответствующими документами обменялись чрезвычайный и полномочный посол Японии в Кыргызстане Хирана Риюти и министр финансов Кыргызской республики Руслан Суйналиев. Кроме того, постоянный представитель Джайка в Кыргызстане Нишигата Катаро и глава Минфина подписали грантовое соглашение о реализации программы. Программа JDS действует в Кыргызстане с 2007 года. Согласно подписанным документам, летом 2027 года возможность получить степень магистра в японских университетах получат еще 20 государственных служащих и специалистов. Программа направлена на подготовку кадров для государственного сектора, повышение квалификации молодых специалистов и укрепление кыргызско-японского сотрудничества. После завершения обучения выпускники должны применять полученные знания для совершенствования государственного управления и разработки государственной политики в Кыргызстане. Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов провел встречу с делегацией из Китайской Народной Республики во главе с ректором электроэнергетического профессионального колледжа «Три ущелья» Чен Минем, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере подготовки и повышения квалификации кадров. В ходе встречи был рассмотрен вопрос открытия в городе Тараз совместного учебного центра на базе Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства и совместного учебного колледжа на базе Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации для обеспечения полного цикла подготовки квалифицированных специалистов, в том числе с привлечением преподавателей из Китая. Также стороны рассмотрели возможность разработки программы по повышению квалификации казахстанских водников в Китайской Народной Республике. По итогам встречи Министерство водных ресурсов и ирригации и Электроэнергетический профессиональный колледж «Три ущелья» договорились сформировать рабочую группу для переработки всех совместных инициатив. Туркменистан и Азербайджан приступили к реализации первой пилотной перевозки грузов с использованием электронной системы ТИР и ТИР. Об этом сообщил генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана, или же АБАДА, Канян Гурбанов, передает корреспондент Тренд. По его словам, в рамках проекта груз был доставлен из Казахстана в Азербайджан через Каспийское море, после чего его планируется направить в Туркменистан. Этот этап станет первой электронной тир-перевозкой между двумя странами. По оценке Гурбанова, пилотный проект имеет значение независимо от возможных технических сложностей, поскольку позволит выявить и устранить недочеты в работе системы. Система ИТИР заменяет бумажную книжку ТИР и позволяет ускорить проведение операций при международных грузоперевозках. Как отметил генеральный секретарь АБАДА, следующим шагом станет внедрение электронной накладной ECMR, что, по его словам, станет значимым шагом для отрасли перевозок. При этом для полноценной работы системы необходимо подключение к ней всех стран, расположенных вдоль транспортного коридора, и не только Азербайджана. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозисто Джик 105.5 FM. 105.5 FM.

Таджикистан – страна гор, населенная гордым и красивым народом, имеющим очень древние исторические корни и по праву этим гордящимся. Поэтому национальная кухня таджиков – одна из исторических ценностей нации. И хоть она имеет некое сходство с кухнями и других народов Средней Азии, издавна связанных между собой великим шелковым путем, однако традиционные технологии и специфические особенности приготовления знакомых блюд придают ей неповторимый колорит и особую узнаваемость. Кулинарное искусство таджиков формировалось в течение тысячелетий под влиянием богатой истории этого народа. Таджикская национальная кухня отличается большим разнообразием, насчитывая десятки видов различных блюд – мясных, молочных, мучных, овощных. Сами способы приготовления и потребления пищи различны и многообразны и варьируются от региона к региону. В прошлом блюда различались также в зависимости от географических и природных условий, а также социального положения людей. Основные компоненты таджикской кухни определяются природными условиями страны. Наличие горного, субтропического, внутриконтинентального и континентального климата обусловили широкое распространение различных продуктов данной кухни.

Основу таджикской кулинарии, как и многих других среднеазиатских кухонь, составляют мясные продукты. Из мяса таджики предпочитают баранину и козлятину, говядину и птицу едят значительно реже. Особой популярностью пользуется конское мясо, из которого делают национальную колбасу казы. Среди любимых мясных блюд в таджикской кухне – кабобы – колбаски из маринованного рубленного мяса, обжаренные на шампурах на открытом огне, пловы из баранины и подобие голубцов шехлет. Очень популярно в народе жаркое каурдок, который готовится в казане с добавлением большого количества растительного масла, бараньи вырезки из свежих овощей, репчатого лука, картофеля, моркови, свежих помидоров. Готовому блюду обязательно подают много зелени, каймак, сузьму из творога с чесноком. Несмотря на кажущую схожесть кулинарных традиций, разнообразным является и метод обработки продуктов перед приготовлением. Таджикские повара после разделки бараньей туши не отделяют мясо от кости, а варят или жарят целиком вместе с ней. Также для жарки обычно используется не масло, а животный жир. Чаще всего блюда из мяса готовят с помощью танура на открытом огне. Перед готовкой мясо всегда хорошо маринуют, в результате чего приготовленное на углях оно становится мягким и нежным, но при этом необычайно сытным. Мясные блюда в таджикской кухне приятно подавать с картофелем в качестве гарнира, лепешками, салатами и различными соусами, среди которых самым известным является баджу. Курицу по традиционным таджикским рецептам обязательно готовят без кожи. Ну вот плов – особая статья в таджикской культуре и национальной кулинарии, как ее составляющей. Специфика приготовления таджикского плова мало отлична от узбекской, но есть и разительные особенности. Так, фирменные пловы по-таджикски являются угро. Для него готовится вполне традиционный зирвак – основа. Мясо нарезают на куски, обжаривают с морковью и луком, предварительно нашинковыми соломками. Заливают водой или бульоном и варят до полуготовности. А дальше начинается самое интересное. Вместо риса берут домашнюю лапшу, поджаривают в духовке до золотистого цвета, охлаждают, а затем толкут до размера рисовых зерен. После промывают под струей холодной воды, укладывают в посуду с обжаренным мясом и доводят до готовности. При подаче на стол посыпают рубленной зеленью. Надо быть готовыми к тому, что почти все блюда таджикской кухни обильно приправляют луком, чесноком, свежей зеленью и кислым молоком – катыком. Из специй широко применяются красный перец, барбарис, зира, анис, шафран. Наибольшей популярностью пользуются свежие пряные травы – кинза, укроп, мята, петрушка, зеленый лук, райхон, шавель. В измельченном виде, добавленные к салатам, основным блюдом, а также к айрону – кислому молоку, которым и запивают все в течение трапезы. Таджички – искусные кулинарки и виртуозно готовят мучные изделия – лепешки, угро, лапша, лагман, самбусу, хворост. Тесто из-под скалок хозяек выходит наитончайшее и в готовом виде просто тает во рту. Для приготовления мучных блюд в Таджикистане используют дрожжевое пресное тесто. Традиционным хлебом здесь считаются и лепешки. Их делают из дрожжевого и пресного, простого и сдобного теста, выпекают на дровах, в специально глиняных печах, тандырах.

неизменно популярностью в таджикской кухне пользуются супы. Они здесь особые, очень густые, наваристые, с ароматными пряными специями. Готовятся супы в основном на мясном или костном бульоне, реже на молоке или отваре овощей. Ну а самым популярным из них является шурбо и угро. Зелень и овощи – неизменные спутники почти всех таджикских блюд. Поэтому перед основными яствами хлебосольные таджики всегда угощают гостей овощными салатами и зеленью, которые нарезаны просто кладется на отдельную тарелку. А как иначе? Ведь все это богатство произрастает здесь с незапамятных времен. В стране просто изобилие помидоров, огурцов, баклажанов, редьки, лука, перца, кабачков, моркови, картофеля, чеснока, фасоли, свежих фруктов и ароматной зелени. Этот перечень можно продолжать до бесконечности, но боюсь утомить наших любознательных слушателей. Лучше уж самим все увидеть и попробовать. Поэтому поскорее перейдем к напиткам. Не скроем ни для кого, если скажем, что любимым напитком таджиков является чай. Чаепитие здесь давно стало своеобразным ритуалом. Ни одна дружеская встреча, ни один прием гостей не обходится без пиалы этого ароматного напитка. Любая трапеза по традиции начинается и заканчивается чаем. В Таджикистане летом в основном пьют зеленый чай, черный оставляя на зиму. Кстати, зимой частенько заваривают и с черчой – черный чай с молоком. Гостям подают напиток, уже разлитый по пиалам на подносе. Нужно отметить, что чай в Средней Азии употребляют исключительно без сахара, но на столе, накрытом для чаепития, всегда в изобилии национальные сладости – набот, виноградный кристаллический сахар, халву и тар – рот жидкой халвы, конфеты парварда. Также здесь в обязательном порядке присутствует разнообразная выпечка, соленья и сладкие орешки, всевозможные фрукты.

0: На политической карте мира Республика Таджикистан, лежащая в предгорье Памира, является по площади самым маленьким государством Средней Азии. Но культура и традиции таджикского народа, его история и кулинария насчитывают многие столетия непрерывного развития. Выделяют несколько основных факторов, повлиявших на традиционную таджикскую кухню. Три источника и три основные части таджикской кухни. Первый фактор – это географический. Только 10% территории Таджикистана являются равнинными. Таджики испокон веков были жителями гор, основным занятием которым была охота на куропаток и перепелов, и домашнее скотоводство. Именно поэтому главным компонентом таджикских блюд является мясо, в основном баранина. Второй фактор – климатический. Основное влияние он оказал на ингредиенты, используемые в составе национальных блюд. На землях Таджикистана выращивают главным образом овощи, фрукты, зерновые культуры, табак и хлопок. Не менее известным является и таджикский шелк. Третий последний фактор – это политический. Таджикистан окружает государства, во многом ему близкие по духу. Например, как и в других азиатских странах, в Таджикистане блюда обильно приправляют пряностями и специями. А вторым главным компонентом национальных кушаний, наряду с мясом, является рис. Обилие свежих овощей, безусловно, сказывается на наполнении таджикского стола. Салаты подают и на гарнир к плову, шашлыку и кабобам, и как самостоятельную закуску. Как мы уже сказали, трапезу по таджикским традициям принято заканчивать чашкой прекрасно тонизирующего зеленого чая, которому прилагают национальные мучные изделия с различными начинками – щима, лагман и манту. Поверьте, из-за такого дастархана никто не уйдет голодным. Уважаемые слушатели, в этой передаче мы рассказали о национальной кухне таджиков.
1: Утром встаем, сразу мы пьем крепкий чай.
2: Крепкий чай.
1: Как он душист, как золотист крепкий чай.
2: Крепкий чай.
1: Если с утра чаю попьешь, радостен труд, день хорош. Даже болезнь, грусть и печаль вылечит мне крепкий чай.
2: С чаем тебе.

0: Шалим ти возьми мой, шалим не страшен мой.
1: Лучше вина веселит он сердца.

0: утром и днем дружно мы пьем крепкий чай.
1: Крепкий чай.
0: Дружно с семьей пьем мы с тобой крепкий чай.
1: Крепкий чай.
0: Есть и другой тип среди нас, ласков и мил он сейчас.

0: О самом важном в Таджикистане и в мире в русской службе радио «Овози Таджик».
1: Ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Роль книги в жизни человека. Книга прошла длинный путь в истории, прежде чем приобрела тот вид, который имеет в наши дни. Она стала нашим другом и помощником, никогда не предающим и не оставляющим в одиночестве. Книга воспитывает нас, формирует наши взгляды, отвечает на сложные вопросы. Чтение обогащает наш духовный мир, и от этого наша жизнь становится интереснее, полнее и богаче. Человек в любом возрасте находит в книгах пищу для ума. Как сказал Дидро, люди перестают мыслить, когда перестают читать. Что наша жизнь? Игра, не больше. Но книги делают наш внутренний мир богаче и дороже, чем мы можем себе представить. Книга. Что о ней можно сказать с первого раза? Да в принципе ничего особенного, если не врать. Чтобы что-то сказать о книге, нужно ее прочитать. Только тогда можно будет со всей уверенностью сказать о ней правду и свои впечатления. Книги – это с первого взгляда простая обложка, наполненная страницами. Но только открыв ее, ты начинаешь понимать, что это не просто обычные листы бумаги, это мысли человека, который писал их. Перед тем, как открыть книгу, всегда затаиваешь дыхание, как будто бы книга умеет говорить. А ведь она и вправду умеет. Просто сейчас мало кто слышит этот голос. Первая страница всегда кажется немного непонятной, но дальше страница за страницей и не успеваешь замечать, как ты прочитал уже большую половину книги. Книги умеют говорить, просто нужно уметь слышать. Книга в нашей жизни играет очень важную роль, которую от нее не отнимешь. Если бы не было книг, не было бы тогда красивых слов, романтики и драматизма. Была бы тогда одна глупость и разочарование. Трудно было бы тогда спрятаться от обидных слов и горя. Ведь книги защищают от всего этого. Они дают то, что никто не может дать. Уют, спокойствие, пусть и на время, при воплощении фантазию, буйную, яркую и прекрасную своими бликами от этих красок. Книги делают наш мир чуточку добрее. Книги никогда не молчат. Они кричат человечеству о доброте, надежде и настоящей любви. Книги могут подарить все, стоит лишь открыть правильную страницу. Только в книге можешь понять то, что, может, никогда не узнаешь и не почувствуешь. Нужно просто уметь слышать. Вот что сказала заведующая отдела по проведению культурно-массовых мероприятий Национальной библиотеки Таджикистана Сайора Каримова о роли книги в человеческой жизни.
1: Как говорит Александр Блок, книга – это великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. И Николай Гоголь также сказал, ничего не может быть приятнее, как жить в уединении, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу. Таджикская нация в течение своей древней истории, благодаря разуму, языку, науке и культуре, традициям и другим идейным ценностям, предоставляя себя человечеству как культурно образующий и гуманный, миролюбивый и свободолюбивый, благожелательный и толерантный народ. Наша древняя духовная культура, которая оставила глубокий след в развитии мировой цивилизации, в период независимости также должна придать обществу свежую силу для развития всех отраслей национальной экономики и надежного будущего страны. Мы, сегодняшнее поколение таджиков, которые несет на себя ответственность за судьбу государства и народа, должны обеспечить солидарность и единение народа, направить на созидательный труд. Я хочу сказать, что наш уважаемый президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем очередном послании к Маджлиси Оли подчеркнул, что библиотеки должны стать важными центрами науки и культуры. Ибо книга есть плод умственного труда, посвященного народа и важный фактор защиты национальной культуры. Она как бы обогащает читателя знанием, расширяет мировоззрение и мышление человека и нашего молодого поколения и направляет его на правильный жизненный путь.
0: Книга – друг и советчик в жизни каждого человека. Еще до рождения малыша многие мамы начинают читать сказки и стихи будущему ребенку. А после его появления на свет книга становится незаменимым атрибутом, помогающим ему правильно развиваться и получать речевые, зрительные и мыслительные навыки. Литература способна менять восприятие, погружать в другой мир, давать советы в личном и бытовом плане. Вдумчиво читая книгу, человек погружается в предложенный писателем мир и начинает жить жизнью героев. Очень часто во время прочтения книга становится хорошим отвлечением от многих трудностей и проблем. При должном отношении к литературе книга может превратиться в настоящего друга, с которым никогда не скучно, который даст совет в самый нужный момент и подарит огромное многообразие возможностей. С таким другом можно путешествовать во времени, побывать в разных уголках мира и за его пределами. Книга никогда не предаст, не перестанет быть интересной и будет постоянно учить чему-то новому. При появлении вопросов или сложных жизненных ситуаций люди во все времена обращались к литературе. И это неудивительно. Именно книги хранят в себе мудрость времен и описывают жизненный путь самых разных людей, начиная от вымышленных героев, заканчивая биографией великих личностей. Настоящие сокровищницы знаний, в которой собрано более 6 миллионов печатных изданий, является Национальная библиотека Таджикистана, расположившаяся в городе Душанбе. Это самое большое книгохранилище страны. Оно признано важным объектом культурного наследия. В залах библиотеки, являющиеся государственным культурным учреждением и научно-исследовательским центром, можно найти печатные изделия всех видов, аудио- и видеоматериалы, а также древние рукописи времен Средневековья. Далее о сокровищнице знания расскажет заведующий отдела по проведению культурно-массовых мероприятий Национальной библиотеки Таджикистана Сайора Каримова.
1: Можно сказать, что государственное учреждение Национальной библиотеки Таджикистана является как особо ценный объект само реконструкции Национальной библиотеки, которая была построена по инициативе нашего уважаемого президента Республики Таджикистан. Оно как ценный объект культурного наследия народов Республики Таджикистан. Национальное хранилище документов, архив национальной печати, научно-информационный и культурный центр республиканского значения осуществляет деятельность по библиотековедению, библиографоведению и в сфере книговедения. Национальная библиотека может сохранить ценные книги. В Национальной библиотеке есть специальный отдел, отдел восточных рукописей и редких книг, которые могут воспользоваться наши читатели. Там ценные книги, начиная с 13 веков до 19 веков. Историческая книга у нас с 13 веков Мухаммада Джалиля Табари, 13 век. И каждый раз, когда мы принимаем туристов, например, член дипломатических лиц, и они с таким удивлением, как сохранилась вот наша вот эта бесценная наших предков, наших великих поэтов Шахнаме Абулькасима Фердауси 16 века. Также Насреддина Туси, там более 63 вида геометрических фигур в этом книге изображена. Также на разные надписи, начиная с клинописных, литографических. И они с удивлением, как вот это все сохранилось, как богата наша древняя история. История, 5000-летняя история таджикского народа, и оно богато всеми вот этой, благодаря языку, благодаря своим традициям, сохранились они до наших дней. И мы должны, как подобно своей матери и родину, любить наш сладкозвучный и поэтичный таджикский язык и беречь его как бесценный жемчуг, как основу нашего бытия. Язык — это зеркало, в котором ярко выражается лицо нации. Мы должны ценить это и наряду с этим придавать первостепенное значение изучению русского и английских языков как языков международного общения. Большинство наш молодежь изучает иностранные языки, и в каких учреждениях мы там не оказались, у нас все больше и больше потребностей к иностранным языкам. Но стоит отметить, что не забывать, что и свой родной язык тоже нужно поощрять. Все термины наша молодежь мы сами должны во всем поддерживать и дать понять другим, дать знать другим, например, туристам можно сказать, что таджикский язык является древним языком, наш родной таджикский язык. И я как сотрудник Национальной библиотеки хочу отметить, что в саму реконструкцию Национальной библиотеки есть любовь нашего уважаемого лидера нации, книги, к богатой истории таджиков. И он как благосклонный, патриотичный глав страны отдает все усилия во благо нашего государства, во благо образования, высшее образование нашего молодого поколения. И мы, молодые поколения, все признательны ему для процветания нашей любимой родины – Таджикистан.
0: Книга – это величайший учитель всего человечества. Это друг, сопровождающий нас от ясельной колыбели до глубокой старости. Книга является неоспоримым источником знаний. Человек, который читает книги, совершенствуется, развивает свой кругозор, логику, мышление, улучшает свою память.

0: Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик». Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Между Таджикистаном и Монголией подписана дорожная карта. Обсуждено сотрудничество города Душанбе с китайским городом Чунцин. Мигрантам с любой судимостью запретили получать российское гражданство или право на проживание в России. Перейдем к основным новостям. В присутствии и при участии президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Монголии, уважаемого Ухнаагина Хурэлсуха, состоялся обмен 12 документами. В том числе подписана дорожная карта между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии по дальнейшему развитию сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности на 2026-2028 годы. Документ будет способствовать увеличению объема взаимной торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукции на рынках двух стран. Кроме того, в рамках его реализации стороны организации

документами о сотрудничестве, в том числе меморандумом о взаимопонимании между Комитетом по начальному и среднему профессиональному образованию при правительстве Республики Таджикистан и Министерством образования Монголии о сотрудничестве в сфере технического и профессионального образования и обучения. В соответствии с положением меморандума, стороны намерены расширять сотрудничество в направлении повышения качества образовательных программ, совершенствования системы подготовки специалистов и реализации совместных инициатив в сфере технического и профессионального образования. Для координации реализации документа будет создана совместная рабочая группа из представителей обеих сторон. В ее задачи войдут разработка конкретных планов мероприятий, определение ответственных исполнителей и регулярный обмен информацией о ходе их выполнения. 20 июля в столице страны в ходе встречи заместителя председателя города Душанбе Нурджахона Исмаилзода с делегацией города Чунцин Китайской Народной Республики было обсуждено расширение сотрудничества городов Душанбе и Чунцин. Об этом сообщили в отделе информации аппарата председателя города Душанбе. В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по экономическим вопросам, промышленности, градостроительству и строительству умных городов, образованию, здравоохранению, культуре, спорту и туризму. В ходе встречи также была представлена информация о результатах государственного визита президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в Чунцин в мае текущего года. В первом полугодии 2026 года государственные юристы оказали бесплатную первичную юридическую помощь 6687 жителям Таджикистана. Об этом сообщили на пресс-конференции по итогам деятельности Министерства юстиции Республики Таджикистан за первое полугодие 2026 года. Минюсти отметили, что в настоящее время в городах и районах республики работают 63 государственных юриста, которые оказывают населению бесплатную первичную юридическую помощь по различным правовым вопросам. Кроме того, за 6 месяцев текущего года в координационный центр государственного учреждения «Центр правовой помощи» через автоматизированную информационную систему «Адвокат» поступило 245 обращений по уголовным делам. Из них 230 обращений поступили от мужчин и 15 от женщин. Министерство юстиции подчеркнули, что развитие системы бесплатной юридической помощи остается одним из приоритетных направлений государственной правовой политики и направлено на обеспечение равного доступа граждан к правосудию и защите их законных прав и интересов. По итогам первого полугодия 2026 года Китай стал главным драйвером роста внешней торговли Таджикистана, обеспечив наибольшее увеличение как экспорта таджикской продукции, так и импорта товаров в республику. Об этом сообщили в таможенной службе при правительстве Республики Таджикистан. По данным ведомства, наиболее значительный рост экспорта за отчетный период зафиксирован в направлении Китая, куда объем поставок увеличился на 212,5 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, экспорт ряд стран сократился. Наиболее заметное снижение произошло в поставках Нидерланды, объем которых уменьшился на 194,5 миллиона долларов. Кроме того, экспорт снизился в Пакистан, Турцию, Францию и Туркменистан. Одновременно таможенная служба отмечает значительный рост импорта товаров в Таджикистан из ряда государств. Конечно же, лидером по увеличению поставок также стал Китай, откуда импорт вырос на 362,5 миллиона долларов. Перейдем к зарубежным новостям. В России приняли закон, который исключает возможность получения гражданства, вида на жительство или разрешения на временное проживание для иностранных граждан, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления. Соответствующий закон Государственная Дума Российской Федерации приняла во втором и третьем окончательном чтениях на заседаниях во вторник. Согласно документу, ограничения распространяются на лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость как за преступления, совершенные на территории России, так и за ее пределами. Кроме того, если после выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание будет установлен факт наличия такой судимости, ранее выданные документы подлежат аннулированию. Вместе с тем, закон предусматривает ряд исключений. От обязанности предоставлять документ о наличии или отсутствии судимости освобождаются иностранные граждане, не достигшие 14-летнего возраста, а также лица, признанные беженцами, либо получившие политическое или временное убежище на территории России, если они не утратили соответствующий статус. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ранее сообщал, что с 2024 года в России принято 30 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики, из которых 21 был инициирован депутатами. По его словам, иностранные граждане, приезжающие в Россию для работы, учебы или постоянного проживания, должны соблюдать российское законодательство, владеть русским языком и уважать традиции, историю и культуру страны. 20 июля во время празднования победы национальной сборной Испании на чемпионате мира по футболу часть конструкции фонтана обрушилась и упала на подростка в испанском городе Сьюдад-Родриго. К
Как пишет Европа Пресс, группа молодых людей залезла на фонтан, чтобы отметить триумф футболистов. Часть конструкции обрушилась на 13-летнего подростка,

Роско. Прибывшие на место полицейские и медики пытались спасти пострадавшего, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Еще три человека получили тяжелые травмы. С 20 по 22 июля в городе объявили траур. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу и предлагаем вашему вниманию нашу литературную страничку о жизни и творчестве великого поэта Мавлана Джалалетдина Руми.

Мавлана Джалалидин Мухаммад Руми, известный обычно как Руми или Мавлане, выдающийся персидско-таджикский поэт, суфи, создавший великолепные произведения в восточной поэзии, в основном на персидском языке. Иногда его называли также Мавлана Джалалидин Мухаммад Балхи по названию города Балха, откуда он родом. Родился 30 сентября 1207 года в городке Вахш на северных территориях Балха, бывшем в то время крупным регионом провинции Хорасан, в семье популярного в народе придворного ученого, богослова-юриста и проповедника суфия Мухаммада бен Хусейна аль-Хатиби аль-Балхи, известного как Бахауддин Балад, вынужденного бежать под угрозой монгольского нападения из родного города и после долгих скитаний, обосновавшийся в Малой Азии, при дворе турок сельджуков в городе Конян. Джалалудин получил хорошее образование не только богословско-юридическое, но также и в области точных наук. Прекрасно знал арабский и греческий языки, Коран и его толкование. В 13 веке в городе Конья султан Валад основал суфийский орден Мевлави, в обрядах которого используется произведение Руми. Руми – духовный предок дервишей этого самого влиятельного в Османской Турции и существующего и в наше время тариката. Еще в детские годы он был вынужден покинуть родину Балх, главный город Хорасана. Отец его Мухаммад Бахауддин Валад был суфием и ученым-богословом. Поэтому и получил он приглашение от шаха Хоразма Мухаммада служить во дворце. Но Валад был тверд в своих убеждениях, имел глубокие познания и был очень справедливым. Под разными предлогами он отклонил просьбу шаха и остался преподавать в школе ребятишкам и продолжать научную и творческую деятельность. На этой почве у них и произошли разногласия с шахом Хоразма. С целью совершить хадж он с семьей покинул Балх. Во время поездки в Мекку в Нишапуре он удостоился беседы с шейхом Фаридуддином Мухаммад Аттаром. Любознательный шейх привязался к Руми и посвятил ему свою книгу «Асрорнаме», которую Джалалидин всегда носил с собой. В том, что Руми достиг таких высот в поэзии, философии и богословии, заслуга просветителей того времени шейха Шамси Табризи и Фаридуддина Аттара. У Шамси Табризи он обучался философии, в частности, познакомился с суфизмом.

0: 1228 году Валад получил приглашение занять место преподавателя в мадресе в Коне и переехал туда. Но вскоре в 1231 году умер, и его место в мадресе занял Джалалиддин Руми. Через год Джалалиддин, оставаясь преподавателем мадресе, становится учеником единомышленника Валада шейха Баркун ад-Дина Мухаккика. Это духовное воспитание продлилось почти 10 лет, но жизнь Джалалиддина оно не изменило. Он остается всеми уважаемым преподавателем в мадресе и проповедником в мечети и живет со своей семьей в довольстве и благополучии. Вступление Джалалиддина на суфийский путь связано с именем бродячего суфийского проповедника Шамса Табризи. Проповеди этого дервиша и личное общение с ним, а потом его таинственное исчезновение, перевернули душу Джалалиддина. И пережив радость встречи, любовь к друг другу и трагедию потери, он стал тем гениальным поэтом, которого знает мир. Но Джалалиддин уже не мог жить и творить без кумира, напоминающего ему своими душевными качествами, исчезнувшего в 1247 году Шамсиддина. Таким кумиром стал для него молодой ювелир Салахаддин Заркуб. А когда тот в 1258 году умер, его место занял Хусамаддин Хасан. Именно Хусамаддину мир обязан тем, что большинство поэтических произведений Джалалиддина были записаны и сохранены для человечества, так как поэт обычно их только декламировал или напевал. По его же предложению и при его помощи было создано главное произведение Джалалиддина – шеститомная поэма «Маснави и Манави». Поэма о скрытом смысле. В своем скрытом смысле эта поэма является своего рода энциклопедией суфизма, но эту ее сторону могут оценить лишь те, кто вступил на суфийский путь и сумеет разглядеть в ней развитие идей Газали, Санаи, Аттара и других суфийских авторитетов того времени. Величие Руми в том, что он смог подняться до величайшего поэта и просветителя в тюркском мире для всех течений религии ислам и других религий, он проповедовал единую идею, которая воспевает любовь к Творцу и веру в его всесилие, чистоту в помыслах и делах. Он писал: «Пути могут быть разными, но конечная цель одна – предстать перед Аллахом». Он до конца своей жизни пропагандировал, что перед Богом все равны. Произведение Руми «Суть познания» считается книгой, которая не имеет себе равных и написана в своеобразном стиле. Ее он написал не в стиле рубаи, а в прозе. В книге слова свободно вырываются, как из уст соловья. В ней все свободно – и душа, и мысли, и фразы, и состояние. После Руми через 8 веков поэты 20 века стали применять в литературе метод, который назвали «белым стихом». А его еще открыл и использовал в своем творчестве Джалалиддин Руми. Свое любимое произведение он писал в 15 лет. В нем 25 618 стихов. Книгу можно считать шедевром мировой литературы. Часто ее называют каноном суфизма. В то время было великим подвигом высказывать мнение о едином происхождении всех людей на земле. Джалалиддин подписывал свои произведения разными псевдонимами. Балхи – по месту своего рождения, Шамс Табризи – именем друга и духовного учителя. Но и наибольшей известностью пользовался его псевдоним Руми по названию страны, где он и его близкие обрели вторую родину. Джалалиддин Руми умер в Коне 17 декабря 1273 года и похоронен в мавзолее рядом с отцом. Их могила является объектом паломничества и почитания по сей день. Литературная деятельность Руми не многообразна, но очень значительна. Джалалиддин был прежде всего поэтом. Его лирический диван, еще детально не исследованный, содержит касиды, газели, четверостишья, рубаи. Поэт проводит в них идею ценности человека, независимо от его земного величия. Он протестует против мертвящего формализма, религиозной обрядности и схоластики. Эти идеи, выраженные пламенным языком в своеобразных формах, ряд лирических стихотворений говорит о практических удобствах суфизма, житейского и философского аскетизма. Такое сочетание идеализма и практицизма характеризует и грандиозную эпикодидактическую поэму «Джалалиддин Маснави». Здесь в эпической форме поучительных рассказов, сопровождаемых нравоучениями или прерываемых лирическими отступлениями, проводятся те же идеи, но в более популярной форме. В целом эти рассказы составляют как бы энциклопедию суфизма. Единства сюжета в Маснави нет, все произведение, однако, проникнуто единым настроением. Форма его – рифмующие двустишия, выдержанные в одинаковом ритме. В эпических частях Джалалиддин выступает как художник-реалист, иногда как натуралист. Маснави Манави Джалалиддин часто продиктовал любимому ученику и приемнику в качестве главы суфиев Хасану Хусамаддину, который, вероятно, и побудил своего учителя к творчеству. Маснави и Манави – одна из наиболее почитаемых и читаемых книг мусульманского мира. И в мировой литературе Джалалиддин может быть назван величайшим поэтом-пантеистом. Известны рукописи его пантеистического трактата «Фихи ма фихи» – «В нем то, что в нем», написанного в прозе. Так как орден Мавлави был самым влиятельным среди аристократов Османской Турции, то с осторожностью можно допустить, что в противоположность другому великому поэту, саади-идеологу городского торгового класса, Джалалиддин был ближе к феодальной аристократии, чем к земледельческому классу. Далее послушаем доктора философских наук Мухибу Мамаджановну.
1: Мы знаем и гордимся, что Джалалиддин был великим мыслителем 13 века. Представитель нашей культуры является самым читаемым мыслителем во всем мире. И это не случайно, потому что воззрение Джалалиддина Руми, которое он изложил в ряде своих произведений, в частности в «Маснави Манави» и других своих произведениях, в великолепных своих «Газелях», «Рубаи», они переполнены человеколюбием, гуманизмом. И в центре них находится человек, вокруг которого крутится весь мир. Поэтому его называют справедливо возносящим гимн человечеству. В Таджикистане изучением Руми занимается с 70-х годов 20-го столетия. Поэтому в отношении с другими центрами румиологии, процесс румиологии, она является достаточно молодой. Но мы гордимся тем, что мы смогли исследовать его философские воззрения, его этические воззрения. Мы представили на суд читателей почти что полное собрание его сочинений, и которое издано у нас в Таджикистане несколько раз. Если говорить о том, какие ценности воспевает Джалалиддин Руми, то это, конечно же, воспевание ценностей самого человека как одного из, как венца творения, скажем так, в терминологии самого Руми. И это имеет большое значение, так как, переводя акцент познания на человека вообще в культуре, стало возможным расширить поле гуманизма. Другим очень ценным, что является квинтэссенцией, скажем, учений Джалалиддина Руми, это является воспевание мира, воспевание толерантности, равности всего человечества как индивида, как вида, скажем так, биологического. И вот он является одним из ярых сторонников того, чтобы между людьми были убраны все различия, которые различают вообще понятие человек. В этом смысле он является уникальным мыслителем, потому что ни до него, ни после него такого единства в понимании человечества у мыслителей редко найдешь. Другим аспектом его творчества является то, что Джалалиддин Руми выступает против невежества. Он всячески провозглашает ценность знания, приобретения наук, познания. И считает, что человек должен прежде всего заниматься тем, чтобы познавать себя и познавать окружающий мир, и через это все бытие. В настоящее время иногда мы слышим, что Джалалиддин Руми – великий мистик, и мистическое его наследие как бы немножечко стушевывает картину представления его общего о нем. Но даже в своих мистических воззрениях он остается проповедником гуманизма и воспевания человека. Потому что он считает, что кроме как человек, этот мир познать никто больше не может, никто и ничто. Поэтому он считает, что у человека отдельная стезя в этом бытии. И это очень ценно. Я очень горжусь, что в нашей культуре Джалаладдин Руми занимает большое место. Его знают и почитают во всех, скажем так, уголках нашей родины. И знаю, что от мала до велика знают какое-нибудь из его стихотворений, хотя бы два бейта, но обязательно могут сказать про Джалаладдина Руми. Это очень ценно, потому что возрождение культуры, возрождение нашего богатого прошлого, нашей истории способствует тому, что современные наши люди, граждане Таджикистана, были более сплочены, более едины, в их самосознании имели достойное место, ценности, которые соответствуют нашему народу.
0: Жизнь Руми составляет один из переплетающихся сюжетов в романах Архана Памука «Черная книга». Суфийская притча о Руми. Джалаладдин Руми является одним из столпов суфизма. Многие люди приходили к нему за советом и мудрым словом. Однажды к нему пришла соседская женщина с мальчиком и сказала: «Я уже испробовала все способы, но ребенок не слушается меня. Он ест слишком много сахара. Пожалуйста, скажите вы ему, что это нехорошо. Он послушается, потому что он вас очень уважает». Руми посмотрел на ребенка, на доверие в его глазах, и сказал: «Приходите через 3 недели». Женщина была в полном недоумении. Это же такая простая вещь. Непонятно. Люди приходили из далеких стран, и Руми помогал им решать большие проблемы сразу. Но она послушно пришла через 3 недели. Руми вновь посмотрел на ребенка и сказал: «Приходите еще через 3 недели». Тут женщина не выдержала и осмелилась спросить, в чем дело. Но Руми лишь повторил сказанное. Когда они пришли в 3-й раз, Руми сказал мальчику: «Сынок, послушай мой совет. Не ешь много сахара, это вредно для здоровья». «Раз вы мне советуете, я больше не буду этого делать», – ответил мальчик. После этого мать попросила ребенка подождать ее на улице. Когда он вышел, она спросила Руми, почему он не сделал этого в 1-й же раз. Ведь это так просто. Джалаладдин признался ей, что сам любил есть сахар. И прежде чем давать такой совет, ему пришлось самому избавляться от этой слабости. Сначала он решил, что 3 недель будет достаточно, но ошибся. Один из признаков настоящего мастера таков. Он никогда не станет учить тому, чего не прошел сам. Мастер честен и в первую очередь с собой. Его слова слиты с реализацией. Его мудрость живет в нем самом, не в писаниях. Здесь трудно не вспомнить чанские изречения. Когда добрый человек проповедует ложное учение, оно становится истинным. Когда дурной человек проповедует истинное учение, оно становится ложным.

0: Добрый день, с вами Уголой Анвари. В эфире рубрика «Агроньюз» с главными новостями сельского хозяйства на радио «Овози Тоджик». К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. В Душанбе откроется новая республиканская лаборатория по контролю качества сельскохозяйственной продукции. Экспорт сливы и вишни из Таджикистана за первое полугодие превысил 1 800 000 долларов. В Таджикистане обсудили перспективы развития семеноводства при поддержке ФАО. В Таджикистане проводится мониторинг и обработка очагов массового распространения саранчевых вредителей. В столице Таджикистана продолжается работа по совершенствованию системы контроля качества и безопасности сельскохозяйственной продукции. Уже в сентябре текущего года в Душанбе начнет работу новая республиканская лаборатория по контролю качества сельхозпродукции. Как сообщили в Комитете продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан, новое учреждение будет оснащено современным высокотехнологичным лабораторным оборудованием, которое и позволит проводить комплексные исследования продукции в соответствии с международными требованиями и стандартами. Создание лаборатории направлено на повышение эффективности и государственного контроля качества продовольствия, предотвращение реализации продукции, не соответствующей санитарным и ветеринарным требованиям, а также на укрепление экспортного потенциала страны. Современная лабораторная база позволит проводить широкий спектр исследований от определения безопасности пищевой продукции до проверки соответствия международным требованиям, предъявляемым странами-импортерами. Одновременно продолжается строительство лабораторных зданий при центрах обеспечения и диагностики безопасности пищевой продукции в городах и районах Канибадам, Фархор, Лахш, Шахристон, Балджуван и Ванч. После завершения строительства жители этих регионов смогут получать лабораторные услуги непосредственно на местах, что значительно повысит оперативность проведения исследований и сократит сроки оформления необходимых документов. По информации профильного комитета, все объекты строятся согласно утвержденному графику и будут введены в эксплуатацию в установленные сроки. Реализация данных проектов станет важным этапом модернизации системы продовольственной безопасности страны и будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности. Таджикистан продолжает наращивать экспорт ягодной продукции. По итогам первого полугодия текущего года объем поставок сливы и вишни на зарубежные рынки значительно увеличился. По данным агентства экспорта при правительстве Республики Таджикистан, за 6 месяцев из страны экспортировано 1450 тонн этой продукции общей стоимостью 1 800 000 долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость экспортируемой продукции увеличилась на 543 200 долларов, что составляет 41,7%. Весомый вклад в достижение этих показателей внесло государственное унитарное предприятие «Тадж Агропром Экспорт», которое поставило на внешние рынки более 975 тонн сливы и вишни общей стоимостью 5 миллионов 500 тысяч сомони. Положительная динамика отмечается и по экспорту абрикоса. За отчетный период из Таджикистана экспортировано 1403 тонны абрикосов общей стоимостью более 744 тысяч долларов. Из этого объема предприятие Тадж Агропром Экспорт экспортировало 715 тонн продукции стоимостью 3 миллиона 400 тысяч сомони. Специалисты отмечают, что увеличение объемов экспорта стало возможным благодаря повышению качества отечественной продукции, расширению географии поставок, улучшению логистики и активной государственной поддержке отечественных производителей. В перспективе планируется дальнейшее расширение ассортимента экспортируемой сельскохозяйственной продукции и освоение новых зарубежных рынков. Развитие семеноводства остается одним из ключевых направлений обеспечения продовольственной безопасности страны. Именно этой теме была посвящена встреча руководства Комитета продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан с делегацией продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Во время переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с совершенствованием системы производства и использования высококачественных семян сельскохозяйственных культур, Особое внимание было уделено вопросам повышения качества семенного материала, внедрения современных технологий в производство, совершенствования нормативно-правовой базы, а также укрепления потенциала профильных учреждений. Участники встречи подчеркнули, что качественные семена являются основой получения высоких урожаев, повышения эффективности сельскохозяйственного производства и устойчивого развития отрасли. Кроме того, развитие семеноводства приобретает особую актуальность в условиях изменения климата. Использование современных сортов сельскохозяйственных культур позволяет повысить устойчивость растений к засухе, болезням и другим неблагоприятным природным факторам. Представители Комитета продовольственной безопасности и ФАО выразили готовность продолжить совместную работу по реализации новых проектов, направленных на модернизацию отрасли, повышение профессионального уровня специалистов и внедрение международного опыта в развитии сельского хозяйства Таджикистана. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и реализации совместных инициатив, способствующих устойчивому развитию аграрного сектора страны. В Таджикистане продолжается мероприятие по предупреждению массового распространения саранчевых вредителей, которые могут нанести значительный ущерб сельскохозяйственным культурам. По словам старшего научного сотрудника Института зоологии и паразитологии имени Павловского Национальной академии наук Таджикистана Хурамджона Хайрова, в последние годы из-за изменений климата и других экологических факторов численность отдельных видов саранчевых заметно увеличилась. В текущем году специалисты фиксируют рост популяции белолобого кузнечика в предгорных районах и в городе Душанбе. Ученый отметил, что в период активного лета насекомые часто появляются возле источников света и могут залетать в жилые дома. Массовое увеличение численности этого вида наблюдается примерно один раз в 8-10 лет. При высокой плотности популяции кузнечики способны повреждать листья, стебли, колосья и зерно, нанося серьезный ущерб посевам зерновых и других сельскохозяйственных культур. Институт зоологии и паразитологии совместно с государственным учреждением «Экспедиция по борьбе с саранчой» Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан проводит постоянный мониторинг численности вредителей. На основании рекомендаций ученых специалисты проводят обработку очагов массового распространения белолобого кузнечика современными инсектицидными препаратами. По мнению специалистов, своевременный мониторинг и профилактические мероприятия позволяют предотвратить массовое размножение вредителей, защитить сельскохозяйственные угодья и сохранить будущий урожай. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Овози Тучик» на волне 105.5 FM. С вами была Охоло Янбари. Спасибо, что были с нами. Анализ происходящего в мире, политики, экономики и научных инновациях.
1: На 107.5 FM. Овози Тучик в Обучонгофровском районе.

Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! Время спорта, времени скорости, силы и новых рекордов. У микрофона Фаридун Мукими, и сейчас расскажем о главных спортивных событиях Таджикистана и мира. С 13 по 19 июля в спортивном комплексе «Алматы-Арена» проходил 10-й чемпионат Азии по джиу-джитсу среди взрослых и 3-й молодежный чемпионат Азии для спортсменов категории Ю-16, Ю-18 и Ю-21. Турнир, в котором принимали участие спортсмены из 27 стран Азии, был организован под эгидой Jiu-Jitsu Asian Union и Международной Федерации Jiu-Jitsu. Медали разыгрывались в нескольких дисциплинах – Jiu-Jitsu, Fighting, Duo Classic, Show System, Jiu-Jitsu Contact и Para Jiu-Jitsu. По итогам турнира спортсмены получили рейтинговые очки Международной Федерации Jiu-Jitsu, которые учитываются в мировом списке. Ибрахим Алимадов выиграл золотую медаль и стал первым в истории Таджикистана чемпионом Азии по паралимпийскому джиу-джитсу. Еще две награды в копилку сборной принесли Салмон Ризоев и Исмаил Зиёев, которые стали бронзовыми призерами чемпионата. Всего в состав таджикской команды вошли более 10 спортсменов, многие из них были совсем близки к медалям, уверенно проходили стартовые стадии турнира и уступали лишь в решающих схватках сильнейшим соперникам. Главный тренер сборной и руководитель Тим Боймуродов Джим Комил Боймуродов отметил, что итоговый результат можно считать хорошим, однако потенциал команды значительно выше. Некоторые наши спортсмены выиграли по 3-4 схватки и остановились буквально в шаге от медалей. Конечно, всегда хочется большего, но мы видим прогресс. Самое главное сейчас – продолжать работать еще усерднее и не останавливаться на достигнутом, сказал он. Боймуродов подчеркнул, что сегодняшний успех – результат совместной работы спортсменов, тренеров, родителей и всей федерации, которая продолжает создавать условия для подготовки сборной к крупнейшим международным турнирам. Лидер чемпионата Таджикистана Душанбинский Истиклол максимально активно использует летнее трансферное окно. За считанные дни столичный клуб объявил сразу о 4 громких приобретениях, сделав ставку на игроков сборной, имеющих опыт выступлений в зарубежных чемпионатах. В Душанбе официально вернулись полузащитники Алишер Шукуров, Эхсон Паншамбе и Шервони Мабачоев, а также нападающий Шахром Саймиев. Все четверо хорошо знакомы таджикским болельщикам и уже защищали цвета Истиклола в разные годы. Трансферная политика клуба выглядит весьма показательной. Вместо поиска неизвестных легионеров руководство делает ставку на футболистов, которые уже адаптированы к требованиям команды, знают внутреннюю атмосферу клуба и обладают серьезным международным опытом. Алишер Шукуров возвращается с чемпионата Узбекистана, где первую часть сезона провел в составе Кызылкума. Шаром Самиев, форвард, возвращается после выступления в иракском клубе Аль-Карма, где сыграл 10 матчей и отдал одну результативную передачу. Особое внимание привлекает возвращение сразу двух футболистов из чемпионата Малайзии. Эсон Паншабе провел в составе Теренгану всего полгода, однако успел стать важной фигурой команды. Шервуни Мабачоев за Теренгану он провел 17 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и записал на свой счет 3 результативные передачи. Таким образом, Истиклол получает не просто известных таджикских футболистов, а игроков, имеющих опыт выступлений в совершенно разных футбольных школах и турнирах. Таджикский боец UFC Мухаммад Наимов получил нового соперника. 5 сентября он выступит на турнире UFC Paris, который пройдет на арене Accor Arena во Франции. Его оппонентом станет представитель Бельгии Лассен Кейта. Поединок пройдет в полулегком весе 66 кг и рассчитан на 3 раунда. Лассен Кейта – один из самых опасных новичков дивизиона. Боец по прозвищу Black Panther ранее был чемпионом сразу в 2 весовых категориях в организации Octagon MMA и владел несколькими титулами. Мухаммад Наимов подходит к поединку с солидным опытом выступлений в организации. За время карьеры в UFC он одержал ряд важных побед, включая успехи над Натаниэлом Вудом, Джейми Маларки и Богданом Градом. Последний бой таджикский боец провел в декабре 2025 года, уступив техническим нокаутом Майрону Сантосу. До этого Наимов шел на серии уверенных выступлений, демонстрируя универсальность. Он опасен как в стойке, так и в борьбе. Предстоящий поединок – классическое противостояние опыта и амбиций. Наимов уже адаптирован к уровню UFC и умеет работать на дистанции, грамотно распределяя силы. Кейта же делает ставку на агрессию, мощь и давление, что неоднократно приносило ему досрочные победы. Международная федерация футбола FIFA опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных после завершения чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Таджикистан в обновленном рейтинге FIFA остался на прежней позиции, сохранив 101 место среди 211 сборных. В активе таджикской команды 1224 и 19 рейтинговых очка. Таким образом, сборная Таджикистана пока находится вне первой сотни мирового футбола.
Сборная Узбекистана в обновленном рейтинге FIFA, опустившись на 10 позиций, занимает 60-е место. Несмотря на снижение, Узбекистан сохранил статус сильнейшей сборной Центральной Азии. В обновленном списке Таджикистан занимает 101 место, Кыргызстан 106 место, Казахстан 111, а Туркменистан 141. Среди команд Азиатской футбольной конфедерации сборная Таджикистана располагается на 18-й позиции. Лидируют Япония, Иран и Австралия. Новым лидером мирового списка стала сборная Испании. Победа на мировом первенстве позволила команде подняться со второго на первое место. Аргентина, не сумевшая защитить чемпионский титул, потеряла первую позицию. Команда Лионеля Скалони теперь занимает второе место. Франция сохранила третью строчку рейтинга, несмотря на четвертое место на Мундиале. Английская сборная после завоевания бронзовых медалей осталась четвертой. Бразилия поднялась с шестой позиции на пятую. Марокко также прибавила одну строчку и теперь занимает шестое место. Португалия после поражения от Испании опустилась сразу на две позиции, с пятой на седьмую. Бельгия поднялась с девятого на восьмое место. Нидерланды потеряли одну позицию и стали девятыми. Новичком первой десятки стала Мексика, поднявшись сразу на четыре строчки. После триумфа сборной Испании на чемпионате мира по футболу, каталонская «Барселона» поднялась на четвертое место среди команд, в составе которой имеется наибольшее число победителей чемпионатов мира. Прошедшим матчем Мундиаля, с которой состоялся MetLife Stadium в Уэст-Стратфорде, США, сборная Испания в дополнительное время победила Аргентину со счетом 1-0. Тем самым в истории «Барселоны» на данный момент насчитывается 20 победителей чемпионата мира. На завершившемся турнире честь «Ля Роха» защищали Жуан Гарсия, Пау Кубараси, Эрик Гарсия, Гави, Педри, Дани Ольмо, Ферран Торрес и Ламин Ямаль. Лидером этого рейтинга является туринский «Ювентус». У них имеются 28 чемпионов мира. Далее идут «Бавария» с 23 и «Интер» с 22. Стоит напомнить, что золотой гол в финальном сражении чемпионата мира забил форвард «Блауграны» Ферран Торрес. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, вот и все касательно новостей спорта в нашем русском блоке. Оставайтесь с нами на спортивной волне 105.5 FM. Радио «Овозь Туджик».

0: эфире радио ОВОЗе.
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио ОВОЗе – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио ОВОЗе – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио ОВОЗе. Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио ОВОЗе Таджик.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блок «Радио ОВОЗе Таджик» приветствует вас! Сегодня для вас в эфире работают я, Фаридун Мукими и Угилой Анвари, а также наш звукорежиссер Ардамир Яхиоев.
3: Последние новости из официальных источников.
4: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока «Радио ОВОЗе Таджик».
2: Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Между Таджикистаном и Монголией подписана дорожная карта. Обсуждено сотрудничество города Душанбе с китайским городом Чунцин. Мигрантам с любой судимостью запретили получать российское гражданство или право на проживание в России. Перейдем к основным новостям. В присутствии и при участии президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Монголии, уважаемого Ухнайгина Хурэлсуха, состоялся обмен 12 документами. В том числе подписана дорожная карта между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии по дальнейшему развитию сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности на 2026-2028 годы. Документ будет способствовать увеличению объема взаимной торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукции на рынках двух стран. Кроме того, в рамках его реализации стороны организуют поездки специалистов сельскохозяйственной отрасли Монголии в Республику Таджикистан с целью изучения таджикского опыта в области выращивания зерновых культур, садоводства, овощеводства и почвоведения. На основе данного документа будет осуществляться мониторинг эпизоотической обстановки на территории двух государств и своевременный обмен информацией о возникновении заболеваний. Кроме того, будет создана правовая основа для торговли живым скотом и продукцией животноводства, включая взаимное признание ветеринарных сертификатов и соответствующих протоколов. По завершении встречи переговоров на высшем уровне между Таджикистаном и Монголией состоялась церемония обмена новыми документами о сотрудничестве, в том числе меморандумом о взаимопонимании между Комитетом по начальному и среднему профессиональному образованию при правительстве Республики Таджикистан и Министерством образования Монголии о сотрудничестве в сфере технического и профессионального образования и обучения. В соответствии с положением меморандума, стороны намерены расширять сотрудничество в направлении повышения качества образовательных программ, совершенствования системы подготовки специалистов и реализации совместных инициатив в сфере технического и профессионального образования. Для координации реализации документа будет создана совместная рабочая группа из представителей обеих сторон. В ее задачи войдут разработка конкретных планов мероприятий, определение ответственных исполнителей и регулярный обмен информацией о ходе их выполнения. 20 июля в столице страны в ходе встречи заместителя председателя города Душанбе Нурджахона Исмаилзода с делегацией города Чунцин Китайской Народной Республики было обсуждено расширение сотрудничества городов Душанбе и Чунцин. Об этом сообщили в отделе информации аппарата председателя города Душанбе. В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по экономическим вопросам, промышленности, градостроительству и строительству умных городов, образованию, здравоохранению, культуре, спорту и туризму. В ходе встречи также была представлена информация о результатах государственного визита президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в Чунцин в мае текущего года. В первом полугодии 2026 года государственные юристы оказали бесплатную первичную юридическую помощь 6687 жителям Таджикистана. Об этом сообщили на пресс-конференции по итогам деятельности Министерства юстиции Республики Таджикистан за первое полугодие 2026 года. Минюсти отметили, что в настоящее время в городах и районах республики работают 63 государственных юриста, которые оказывают населению бесплатную первичную юридическую помощь по различным правовым вопросам. Кроме того, за 6 месяцев текущего года в Координационный центр государственного учреждения «Центр правовой помощи» через автоматизированную информационную систему «Адвокат» поступило 245 обращений по уголовным делам. Из них 230 обращений поступили от мужчин и 15 от женщин. Министерство юстиции подчеркнули, что развитие системы бесплатной юридической помощи остается одним из приоритетных направлений государственной правовой политики и направлено на обеспечение равного доступа граждан к правосудию и защите их законных прав и интересов. По итогам первого полугодия 2026 года Китай стал главным драйвером роста внешней торговли Таджикистана, обеспечив наибольшее увеличение как экспорта таджикской продукции, так и импорта товаров в республику. Об этом сообщили в таможенной службе при правительстве Республики Таджикистан. По данным ведомства, наиболее значительный рост экспорта за отчетный период зафиксирован в направлении Китая, куда объем поставок увеличился на 212,5 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, экспорт ряд стран сократился. Наиболее заметное снижение произошло в поставках Нидерланды, объем которых уменьшился на 194,5 миллиона долларов. Кроме того, экспорт снизился в Пакистан, Турцию, Францию и Туркменистан. Одновременно таможенная служба отмечает значительный рост импорта товаров в Таджикистан из ряда государств. Конечно же, лидером по увеличению поставок также стал Китай, откуда импорт вырос на 362,5 миллиона долларов. Перейдем к зарубежным новостям. В России приняли закон, который исключает возможность получения гражданства, вида на жительство или разрешения на временное проживание для иностранных граждан, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления. Соответствующий закон Государственная Дума Российской Федерации приняла во втором и третьем окончательном чтениях на заседаниях во вторник. Согласно документу, ограничения распространяются на лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость как за преступления, совершенные на территории России, так и за ее пределами. Кроме того, если после выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание будет установлен факт наличия такой судимости, ранее выданные документы подлежат аннулированию. Вместе с тем, закон предусматривает ряд исключений. От обязанности предоставлять документ о наличии или отсутствии судимости освобождаются иностранные граждане, не достигшие 14-летнего возраста, а также лица, признанные беженцами, либо получившие политическое или временное убежище на территории России, если они не утратили соответствующий статус. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ранее сообщал, что с 2024 года в России принято 30 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики, из которых 21 был инициирован депутатами. По его словам, иностранные граждане, приезжающие в Россию для работы, учебы или постоянного проживания, должны соблюдать российское законодательство, владеть русским языком и уважать традиции, историю и культуру страны. 20 июля во время празднования победы национальной сборной Испании на чемпионате мира по футболу часть конструкции фонтана обрушилась и упала на подростка в испанском городе Сьюдад-Родриго. Как пишет Европа Пресс, группа молодых людей залезла на фонтан, чтобы отметить триумф футболистов. Часть конструкции обрушилась на 13-летнего подростка. Прибывшие на место полицейские и медики пытались спасти пострадавшего, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Еще 3 человека получили тяжелые травмы. С 20 по 22 июля в городе объявили траур. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

0: о самом важном в Таджикистане и в мире в русской службе радио «Овози Таджик».
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы расскажем вам о лекарственных растениях Таджикистана. Очень многим наша страна привлекает путешественников, от красот природы до национальной кухни и памятников старины. Но кроме тюбетеек, туристам, особенно тем, кто печется о своем здоровье, можно взять с собой на родину и целебные травы, которыми богат Таджикистан. По словам ученых, на сбор более 1 килограмма целебных трав необходимо официальное разрешение Минздрава. Это касается как туристов, так и граждан Таджикистана. Зверобой. Многолетние травянистые растения, семейство зверобойное с прямым плотным стеблем. Зверобой цветет желтыми цветками, собранными в неплотную щеткообразную головку. Растение уникальное, обладает вяжущим, противовоспалительным, антимикробным, ранозаживляющим, мочегонным и желчегонными свойствами. Помогает при женских заболеваниях. Содержит горечи, эфирные красящие вещества, каротин, витамин С и другие полезные вещества. В народной медицине зверобой используют как средство для обработки ран и лечения многих болезней. Используют как наружное бактерицидное средство, способствующее заживлению ран, язв, ожогов. Отваром листьев и цветков лечат многие болезни желудочно-кишечного тракта, гастриты, язвенную болезнь,

Заболевания печени, поносы, а также при заболевании дыхательных путей. Применяют как тонизирующие средства при сердечно-сосудистой патологии, как крововосстанавливающие при маточных кровотечениях, при сахарном диабете. Настой травы зверобоя является эффективным сахароснижающим средством. Лекарственным сырьем зверобоя является трава, которую собирают в июне и июле. Собирают зверобой во время цветения, срезают 25-30 см от цветка. Высушивает в специальных сушилках или на чердаках при температуре до 40 градусов, расстилая тонким слоем на бумаге или ткани. Высушенную траву измельчают и отделяют на решетках, сохраняют в бумажной или холщевой упаковке на протяжении 3 лет. Это растение давно известно своими обширными лечебными свойствами. Среди них лечение бронхита, болезни желудочно-кишечного тракта, язва и гастрит, заболевания почек и мочекаменной болезни. Зверобой обладает антибактериальными свойствами, а также помогает бороться с депрессией и бессонницей. Трава зверобоя и препараты на него есть в достаточном количестве во многих аптеках. Применяют в виде настоев, отваров, настоек, экстрактов, лекарственного чая в составе препаратов медицинского назначения. Зверобойное масло можно купить в аптеке или приготовить самим в домашних условиях. Аптечное наименование – трава зверобоя и зверобойное масло. Масло из зверобоя можно получить за счет соединения травы зверобоя с растительным маслом, после чего эту смесь нагревают на водяной бане в течение 3 часов. Масло сливают, а траву зверобоя сильно отжимают и фильтрируют само масло. Зверобойное масло, изготовленное холодным способом. Цветки залить нерафинированным подсолнечным маслом и держать в темноте несколько дней, периодически встряхивая или приготовленные на пару в течение 6 часов. Крапива. С этой травой нужно быть осторожнее. В первую очередь, она известна своими жалящими волосками, которые оставляют на коже ожоги. Но это не делает ее менее ценной для человеческого здоровья. Ее листья содержат вдвое больше аскорбиновой кислоты, чем ягоды черной смородины, а каротина больше, чем морковь, облепиха и шавель. Поэтому в случае нехватки витаминов, эта трава лучший лекарь. Тем, кто страдает сильным выпадением волос, будет интересно узнать, что крапива помогает устранить и эту проблему. Поэтому ее можно заметить в составе соответствующих шампуней. Обезболивающие действия она оказывает при болях в суставах. Также крапиву используют в кулинарии, добавляют в борщи, рассольники и салаты. Барбарис. Широко применяется в народной медицине при заболеваниях печени, органов пищеварения, малокровии и даже циррозе. Но при сборе барбариса важно знать, что использовать можно только созревшие плоды красного или черного цвета. Недозревшие очень ядовиты. Из ягод барбариса получаются очень вкусные соки, джемы, варенье и даже желе. При всем при этом, все же, чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно соблюдать меру. Если не злоупотреблять этими травами и следить за дозировкой, то все будет хорошо. Нужную дозу назначает лечащий врач. А как таковых противопоказаний нет, разве что индивидуальная непереносимость какого-то из составляющих этого растения. Подорожник. О его антисептических и противовоспалительных свойствах мы знаем еще от бабушек. Фраза «приложи подорожник, и все пройдет» наверняка известна всем. Растение применяется и при лечении гастрита и язвы желудка. При таких глазных болезнях, как конъюнктивит и ячмень, рекомендуется приготовить настой подорожника и промыть им глаза. Друзья, это был наш рассказ о лекарственных растениях Таджикистана.

0: Последние новости, топовые песни и музыка. Беседы на актуальные темы.
1: 104.8 FM. Радио Оазис Таджик в Кубадионском районе.
2: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Оазис Таджик 105.5 FM. 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Фарнум Укимия с рубрикой новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. В Душанбе впервые проходит заседание Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики. В Узбекистане запустят второй скоростной поезд по маршруту Ташкент-Хива. Япония выделит Кыргызстану 381 миллионов йен на обучение госслужащих. Казахстан и Китай откроют колледж для водников. Туркменистан и Азербайджан запустили пилотную перевозку по системе ИТИР. Перейдем к основным новостям. Впервые в Душанбе проходит заседание Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики World Gymnastics. В мероприятии участвует президент Международной федерации гимнастики Маринари Ватанабе, президент Азиатского гимнастического союза Абдурахман Аль-Шатри, а также вице-президенты, генеральный секретарь и члены руководства World Gymnastics. Как сообщили организаторы, в ходе заседаний будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития гимнастических видов спорта в Республике Таджикистан, укрепление сотрудничества между Федерацией гимнастики Таджикистана и Международной федерацией гимнастики, а также перспективы реализации совместных проектов по развитию этого вида спорта. С 22 июля высокоскоростной электропоезд Жалалидин-Мангуберди начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Хива-Ташкент вторым составом. Об этом сообщили в Узбекистан Темир Юлари. Отправление с центрального железнодорожного вокзала Ташкента запланировано на 7 утра, из Хивы на 7.15. Время в пути составит 7 часов 36 минут. Напомним, что в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 10 октября 2023 года при сотрудничестве с экспортно-импортным банком Кореи для страны закупаются 6 высокоскоростных электропоездов Hyundai Rotem. На сегодняшний день в Узбекистане уже доставлены 3 состава. Первый поезд начал курсировать по маршруту Ташкент-Хива-Ташкент 5 мая текущего года, а второй выйдет на линию 22 июля. Правительства Японии и Кыргызстана подписали документы о предоставлении безвозмездной помощи в рамках программы стипендий для развития человеческих ресурсов, или же JDS. Максимальная сумма гранта составит 381 миллионов японских йен. Соответствующими документами обменялись чрезвычайный и полномочный посол Японии в Кыргызстане Хирана Риюти и министр финансов Кыргызской республики Руслан Суйналиев. Кроме того, постоянный представитель Джейка в Кыргызстане Нишигата Катаро и глава Минфина подписали грантовое соглашение о реализации программы. Программа JDS действует в Кыргызстане с 2007 года. Согласно подписанным документам, летом 2027 года возможность получить степень магистра в японских университетах получат еще 20 государственных служащих и специалистов. Программа направлена на подготовку кадров для государственного сектора, повышение квалификации молодых специалистов и укрепление кыргызско-японского сотрудничества. После завершения обучения выпускники должны применять полученные знания для совершенствования государственного управления и разработки государственной политики в Кыргызстане. Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов провел встречу с делегацией из Китайской Народной Республики во главе с ректором электроэнергетического профессионального колледжа «Три ущелья» Чен Минем, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере подготовки и повышения квалификации кадров. В ходе встречи был рассмотрен вопрос открытия в городе Тараз совместного учебного центра на базе Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства и совместного учебного колледжа на базе Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации для обеспечения полного цикла подготовки квалифицированных специалистов, в том числе с привлечением преподавателей из Китая. Также стороны рассмотрели возможность разработки программы по повышению квалификации казахстанских водников в Китайской Народной Республике. По итогам встречи Министерство водных ресурсов и ирригации и электроэнергетический профессиональный колледж «Три ущелья» договорились сформировать рабочую группу для переработки всех совместных инициатив. Туркменистан и Азербайджан приступили к реализации первой пилотной перевозки грузов с использованием электронной системы ТИР и ТИР. Об этом сообщил генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана, или же АБАДА, Канян Гурбанов, передает корреспондент Тренд. По его словам, в рамках проекта груз был доставлен из Казахстана в Азербайджан через Каспийское море, после чего его планируется направить в Туркменистан. Этот этап станет первой электронной тир-перевозкой между двумя странами. По оценке Гурбанова, пилотный проект имеет значение независимо от возможных технических сложностей, поскольку позволит выявить и устранить недочеты в работе системы. Система ИТИР заменяет бумажную книжку ТИР и позволяет ускорить проведение операций при международных грузоперевозках. Как отметил генеральный секретарь АБАДА, следующим шагом станет внедрение электронной накладной ECMR, что, по его словам, станет значимым шагом для отрасли перевозок. При этом для полноценной работы системы необходимо подключение к ней всех стран, расположенных вдоль транспортного коридора, и не только Азербайджана. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозит Тоджик 105.5 FM. 105.5 FM.

Таджикистан – страна гор, населенная гордым и красивым народом, имеющим очень древние исторические корни и по праву этим гордящимся. Поэтому национальная кухня таджиков – одна из исторических ценностей нации. И хоть она имеет некое сходство с кухнями и других народов Средней Азии, издавна связанных между собой великим шелковым путем, однако традиционные технологии и специфические особенности приготовления знакомых блюд придают ей неповторимый колорит и особую узнаваемость. Кулинарное искусство таджиков формировалось в течение тысячелетий под влиянием богатой истории этого народа. Таджикская национальная кухня отличается большим разнообразием, насчитывая десятки видов различных блюд – мясных, молочных, мучных, овощных. Сами способы приготовления и потребления пищи различны и многообразны и варьируются от региона к региону. В прошлом блюда различались также в зависимости от географических и природных условий, а также социального положения людей. Основные компоненты таджикской кухни определяются природными условиями страны. Наличие горного, субтропического, внутриконтинентального и континентального климата обусловили широкое распространение различных продуктов данной кухни.

Основу таджикской кулинарии, как и многих других среднеазиатских кухонь, составляют мясные продукты. Из мяса таджики предпочитают баранину, козлятину, говядину и птицу едят значительно реже. Особой популярностью пользуется конское мясо, из которого делают национальную колбасу казы. Среди любимых мясных блюд в таджикской кухне – кабобы – колбаски из маринованного рубленного мяса, обжаренные на шампурах на открытом огне, пловы из баранины подобие голубцов шехлет. Очень популярно в народе жаркое каурдок, который готовится в казане с добавлением большого количества растительного масла, бараньи вырезки из свежих овощей, репчатого лука, картофеля, моркови, свежих помидоров. Готовому блюду обязательно подают много зелени, каймак, сузьму и творога с чесноком. Несмотря на кажущую схожесть кулинарных традиций, разнообразным является и методы обработки продуктов перед приготовлением. Таджикские повара после разделки бараньей туши не отделяют мясо от кости, а варят или жарят целиком вместе с ней. Также для жарки обычно используется не масло, а животный жир. Чаще всего блюда из мяса готовят с помощью танура на открытом огне. Перед готовкой мясо всегда хорошо маринуют, в результате чего приготовленное на углях оно становится мягким и нежным, но при этом необычайно сытным. Мясные блюда в таджикской кухне приятно подавать с картофелем в качестве гарнира, лепешками, салатами и различными соусами, среди которых самым известным является баджу. Курицу по традиционным таджикским рецептам обязательно готовят без кожи. Ну вот плов – особая статья в таджикской культуре и национальной кулинарии, как ее составляющей. Специфика приготовления таджикского плова мало отлична от узбекской, но есть и разительные особенности. Так, фирменные пловы по-таджикски является угро. Для него готовится вполне традиционный зирвак – основа. Мясо нарезают на куски, обжаривают с морковью и луком, предварительно нашинковыми соломками. Заливает водой или бульоном и варят до полуготовности. А дальше начинается самое интересное. Вместо риса берут домашнюю лапшу, поджаривают в духовке до золотистого цвета, охлаждают, а затем толкут до размера рисовых зерен. После промывают под струей холодной воды, укладывают в посуду с обжаренным мясом и доводят до готовности. При подаче на стол посыпают рубленной зеленью. Надо быть готовыми к тому, что почти все блюда таджикской кухни обильно приправляют луком, чесноком, свежей зеленью и кислым молоком – катыком. Из специй широко применяются красный перец, барбарис, зира, анис, шафран. Наибольшей популярностью пользуются свежие пряные травы – кинза, укроп, мята, петрушка, зеленый лук, райхон, шавель. В измельченном виде, добавленные к салатам – основным блюдом, а также к айрону – кислому молоку, которым и запивают все в течение трапезы. Таджички – искусные кулинарки и виртуозно готовят мучные изделия – лепешки, угро, лапша, лагман, самбусу, хворост. Тесто из-под скалок хозяек выходит наитончайшее и в готовом виде просто тает во рту. Для приготовления мучных блюд в Таджикистане используют дрожжевое пресное тесто. Традиционным хлебом здесь считаются и лепешки. Их делают из дрожжевого и пресного, простого и сдобного теста и выпекают на дровах, в специальных глиняных печах-тандырах.

Неизменной популярностью в таджикской кухне пользуются супы. Они здесь особые, очень густые, наваристые, с ароматными пряными специями. Готовятся супы в основном на мясном или костном бульоне, реже на молоке или отваре овощей. Ну а самым популярным из них является шурбо и угро. Зелень и овощи – неизменные спутники почти всех таджикских блюд. Поэтому перед основными яствами хлебосольные таджики всегда угощают гостей овощными салатами и зеленью, которые нарезаны просто кладется на отдельную тарелку. А как иначе? Ведь все это богатство произрастает здесь, в незапамятных времен. В стране просто изобилие помидоров, огурцов, баклажанов, редьки, лука, перца, кабачков, моркови, картофеля, чеснока, фасоли, свежих фруктов и ароматной зелени. Этот перечень можно продолжать до бесконечности. Но, боюсь утомить наших любознательных слушателей, лучше уж самим все увидеть и попробовать. Поэтому поскорее перейдем к напиткам. Не скроем ни для кого, если скажем, что любимым напитком таджиков является чай. Чаепитие здесь давно стало своеобразным ритуалом. Ни одна дружеская встреча, ни один прием гостей не обходится без пиалы этого ароматного напитка. Любая трапеза по традиции начинается и заканчивается чаем. В Таджикистане летом в основном пьют зеленый чай, черный оставляя на зиму. Кстати, зимой частенько заваривают и с черчой – черный чай с молоком. Гостям подают напиток, уже разлитый по пиалам на подносе. Нужно отметить, что чай в Средней Азии употребляют исключительно без сахара, но на столе, накрытом для чаепития, всегда в изобилии национальные сладости – набот, виноградный кристаллический сахар, халву и тар – рот жидкой халвы, конфеты парварда. Также здесь в обязательном порядке присутствует разнообразная выпечка, соленья и сладкие орешки, всевозможные фрукты.

0: На политической карте мира Республика Таджикистан, лежащая в предгорье Памира, является по площади самым маленьким государством Средней Азии. Но культура и традиции таджикского народа, его история и кулинария насчитывают многие столетия непрерывного развития. Выделяют несколько основных факторов, повлиявших на традиционную таджикскую кухню. Три источника и три составные части таджикской кухни. Первый фактор – это географический. Только 10% территории Таджикистана являются равнинами. Таджики испокон веков были жителями гор, основным занятием которым была охота на куропаток и перепелов, и домашнее скотоводство. Именно поэтому главным компонентом таджикских блюд является мясо, в основном баранина. Второй фактор – климатический. Основное влияние он оказал на ингредиенты, используемые в составе национальных блюд. На землях Таджикистана выращивают главным образом овощи, фрукты, зерновые культуры, табак и хлопок. Не менее известным является и таджикский шелк. Третий и последний фактор – это политический. Таджикистан окружает государства, во многом ему близкие по духу. Например, как и в других азиатских странах, в Таджикистане блюда обильно приправляют пряностями и специями. А вторым главным компонентом национальных кушаний наряду с мясом является рис. Обилие свежих овощей, безусловно, сказывается на наполнении таджикского стола. Салаты подают и на гарнир к плову, шашлыку и кабобам, и как самостоятельную закуску. Как мы уже сказали, трапезу по таджикским традициям принято заканчивать чашкой прекрасно тонизирующего зеленого чая, которому прилагают национальные мучные изделия с различными начинками – щима, лагман и манту. Поверьте, из-за такого дастархана никто не уйдет голодным. Уважаемые слушатели, в этой передаче мы рассказали о национальной кухне таджиков.
1: Утром встаем, сразу мы пьем крепкий чай.
2: Крепкий чай.
1: Как он душист, как золотист крепкий чай.
2: Крепкий чай.
1: Если с утра чаю попьешь, радостен труд, день хорош. Даже болезнь, грусть и печаль вылечит мне крепкий чай.

0: утром и днем дружно мы пьем крепкий чай.
1: Крепкий чай.
0: Дружно с семьей пьем мы с тобой крепкий чай.
1: Крепкий чай.
0: Есть и другой тип среди нас, ласков и мил он сейчас.

0: самом важном в Таджикистане и в мире в русской службе радио «Овози Таджик».
1: Ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Роль книги в жизни человека. Книга прошла длинный путь в истории, прежде чем приобрела тот вид, который имеет в наши дни. Она стала нашим другом и помощником, никогда не предающим и не оставляющим в одиночестве. Книга воспитывает нас, формирует наши взгляды, отвечает на сложные вопросы. Чтение обогащает наш духовный мир, и от этого наша жизнь становится интереснее, полнее и богаче. Человек в любом возрасте находит в книгах пищу для ума. Как сказал Дидро, люди перестают мыслить, когда перестают читать. Что наша жизнь? Игра, не больше. Но книги делают наш внутренний мир богаче и дороже, чем мы можем себе представить. Книга. Что о ней можно сказать с первого раза? Да в принципе ничего особенного, если не врать. Чтобы что-то сказать о книге, нужно ее прочитать. Только тогда можно будет со всей уверенностью сказать о ней правду и свои впечатления. Книги – это с первого взгляда простая обложка, наполненная страницами. Но только открыв ее, ты начинаешь понимать, что это не просто обычные листы бумаги. Это мысли человека, который писал их. Перед тем, как открыть книгу, всегда затаиваешь дыхание, как будто бы книга умеет говорить. А ведь она и вправду умеет. Просто сейчас мало кто слышит этот голос. Первая страница всегда кажется немного непонятной, но дальше страница за страницей и не успеваешь замечать, как ты прочитал уже большую половину книги. Книги умеют говорить, просто нужно уметь слышать. Книга в нашей жизни играет очень важную роль, которую от нее не отнимешь. Если бы не было книг, не было бы тогда красивых слов, романтики и драматизма. Была бы тогда одна глупость и разочарование. Трудно было бы тогда спрятаться от обидных слов и горя. Ведь книги защищают от всего этого. Они дают то, что никто не может дать. Уют, спокойствие, пусть и на время, при воплощении фантазию, буйную, яркую и прекрасную своими бликами от этих красок. Книги делают наш мир чуточку добрее. Книги никогда не молчат. Они кричат человечеству о доброте, надежде и настоящей любви. Книги могут подарить все, стоит лишь открыть правильную страницу. Только в книге можешь понять то, что, может, никогда не узнаешь и не почувствуешь. Нужно просто уметь слышать. Вот что сказала заведующая отдела по проведению культурно-массовых мероприятий Национальной библиотеки Таджикистана Сайора Каримова о роли книги в человеческой жизни.
1: Как говорит Александр Блок, книга – это великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. И Николай Гоголь также сказал, ничего не может быть приятнее, как жить в уединении, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу. Таджикская нация в течение своей древней истории, благодаря разуму, языку, науке и культуре, традициям и другим идейным ценностям, предоставляя себя человечеству как культурно образующий и гуманный, миролюбивый и свободолюбивый, благожелательный и толерантный народ. Наша древняя духовная культура, которая оставила глубокий след в развитии мировой цивилизации, в период независимости также должна придать обществу свежую силу для развития всех отраслей национальной экономики и надежного будущего страны. Мы, сегодняшнее поколение таджиков, которые несет на себя ответственность за судьбу государства и народа, должны обеспечить солидарность и единение народа, направить на созидательный труд. Я хочу сказать, что наш уважаемый президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем очередном послании к Маджлиси Оли подчеркнул, что библиотеки должны стать важными центрами науки и культуры. Ибо книга есть плод умственного труда, посвященного народа и важный фактор защиты национальной культуры. Она как бы обогащает читателям знанием, расширяет мировоззрение и мышление человека и нашего молодого поколения и направляет его на правильный жизненный путь.
0: Книга – друг и советчик в жизни каждого человека. Еще до рождения малыша многие мамы начинают читать сказки и стихи будущему ребенку. А после его появления на свет книга становится незаменимым атрибутом, помогающим ему правильно развиваться и получать речевые, зрительные и мыслительные навыки. Литература способна менять восприятие, погружать в другой мир, давать советы в личном и бытовом плане. Вдумчиво читая книгу, человек погружается в предложенный писателем мир и начинает жить жизнью героев. Очень часто во время прочтения книга становится хорошим отвлечением от многих трудностей и проблем. При должном отношении к литературе книга может превратиться в настоящего друга, с которым никогда не скучно, который даст совет в самый нужный момент и подарит огромное многообразие возможностей. С таким другом можно путешествовать во времени, побывать в разных уголках мира и за его пределами. Книга никогда не предаст, не перестанет быть интересной и будет постоянно учить чему-то новому. При появлении вопросов или сложных жизненных ситуаций люди во все времена обращались к литературе. И это неудивительно. Именно книги хранят в себе мудрость времен и описывают жизненный путь самых разных людей, начиная от вымышленных героев, заканчивая биографией великих личностей. Настоящие сокровищницы знаний, в которой собрано более 6 миллионов печатных изданий, является Национальная библиотека Таджикистана, расположившаяся в городе Душанбе. Это самое большое книгохранилище страны. Оно признано важным объектом культурного наследия. В залах библиотеки, являющейся государственным культурным учреждением и научно-исследовательским центром, можно найти печатные изделия всех видов, аудио- и видеоматериалы, а также древние рукописи времен Средневековья. Далее о сокровищнице знания расскажет заведующий отдела по проведению культурно-массовых мероприятий Национальной библиотеки Таджикистана Сайора Каримова.
1: Можно сказать, что государственное учреждение Национальной библиотеки Таджикистана является как особо ценный объект само реконструкции Национальной библиотеки, которая была построена по инициативе нашего уважаемого президента Республики Таджикистан. Оно как ценный объект культурного наследия народов Республики Таджикистан. Национальное хранилище документов, архив национальной печати, научно-информационный и культурный центр республиканского значения осуществляет деятельность по библиотековедению, библиографоведению и в сфере книговедения. Национальная библиотека может сохранить ценные книги. В Национальной библиотеке есть специальный отдел, отдел восточных рукописей и редких книг, которые могут воспользоваться наши читатели. Там ценные книги, начиная с 13 веков до 19 веков. Историческая книга у нас с 13 веков Мухаммада Джалиля Табари, 13 век. И каждый раз, когда мы принимаем туристов, например, член дипломатических лиц, и они с таким удивлением, как сохранилась вот наша вот эта бесценная наших предков, наших великих поэтов Шахнаме Абулькасима Фердауси 16 века. Также Насреддина Туси, там более 63 вида геометрических фигур в этом книге изображена. Также на разные надписи, начиная с клинописных, литографических. И они с удивлением, как вот это все сохранилось, как богата наша древняя история. История, 5000-летняя история таджикского народа, и оно богато всеми вот этой, благодаря языку, благодаря своим традициям, сохранились они до наших дней. И мы должны, как подобно своей матери и родину, любить наш сладкозвучный и поэтичный таджикский язык и беречь его как бесценный жемчуг, как основу нашего бытия. Язык — это зеркало, в котором ярко выражается лицо нации. Мы должны ценить это и наряду с этим придавать первостепенное значение изучению русского и английских языков как языков международного общения. Большинство наш молодежь изучает иностранные языки, и в каких учреждениях мы там не оказались, у нас все больше и больше потребностей к иностранным языкам. Но стоит отметить, что не забывать, что и свой родной язык тоже нужно поощрять. Все термины нашей молодежь мы сами должны во всем поддерживать и дать понять другим, дать знать другим, Например, туристам можно сказать, что таджикский язык является древним языком, наш родной таджикский язык. И я как сотрудник Национальной библиотеки хочу отметить, что саму реконструкцию Национальной библиотеки есть любовь нашего уважаемого лидера нации книги к богатой истории таджиков. И он как благосклонный, патриотичный глав страны отдает все усилия во благо нашего государства, во благо образования, высшее образование нашего молодого поколения. И мы, молодые поколения, все признательны ему для процветания нашей любимой родины – Таджикистан.
0: Книга – это величайший учитель всего человечества. Это друг, сопровождающий нас от ясельной колыбели до глубокой старости. Книга является неоспоримым источником знаний. Человек, который читает книги, совершенствуется, развивает свой кругозор, логику, мышление, улучшает свою память.

0: Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик». Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Между Таджикистаном и Монголией подписана дорожная карта. Обсуждено сотрудничество города Душанбе с китайским городом Чунцин. Мигрантам с любой судимостью запретили получать российское гражданство или право на проживание в России. Перейдем к основным новостям. В присутствии и при участии президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Монголии, уважаемого Ухнайгина Хурэлсуха, состоялся обмен 12 документами. В том числе подписана дорожная карта между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии по дальнейшему развитию сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности на 2026-2028 годы. Документ будет способствовать увеличению объема взаимной торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукции на рынках двух стран. Кроме того, в рамках его реализации стороны организуют поездки специалистов сельскохозяйственной отрасли Монголии в Республику Таджикистан с целью изучения таджикского опыта в области выращивания зерновых культур, садоводства, овощеводства и почвоведения. На основе данного документа будет осуществляться мониторинг эпизоотической обстановки на территории двух государств и своевременный обмен информацией о возникновении заболеваний. Кроме того, будет создана правовая основа для торговли живым скотом и продукцией животноводства, включая взаимное признание ветеринарных сертификатов и соответствующих протоколов. По завершении встречи переговоров на высшем уровне между Таджикистаном и Монголией состоялась церемония обмена новыми документами о сотрудничестве, в том числе меморандумом о взаимопонимании между Комитетом по начальному и среднему профессиональному образованию при правительстве Республики Таджикистан и Министерством образования Монголии о сотрудничестве в сфере технического и профессионального образования и обучения. В соответствии с положением меморандума, стороны намерены расширять сотрудничество в направлении повышения качества образовательных программ, совершенствования системы подготовки специалистов и реализации совместных инициатив в сфере технического и профессионального образования. Для координации реализации документа будет создана совместная рабочая группа из представителей обеих сторон. В ее задачи войдут разработка конкретных планов мероприятий, определение ответственных исполнителей и регулярный обмен информацией о ходе их выполнения. 20 июля в столице страны в ходе встречи заместителя председателя города Душанбе Нурджахона Исмаилзода с делегацией города Чунцин Китайской Народной Республики было обсуждено расширение сотрудничества городов Душанбе и Чунцин. Об этом сообщили в отделе информации аппарата председателя города Душанбе. В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по экономическим вопросам, промышленности, градостроительству и строительству, умных городов, образованию, здравоохранению, культуре, спорту и туризму. В ходе встречи также была представлена информация о результатах государственного визита президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в Чунцин в мае текущего года. В первом полугодии 2026 года государственные юристы оказали бесплатную первичную юридическую помощь 6687 жителям Таджикистана. Об этом сообщили на пресс-конференции по итогам деятельности Министерства юстиции Республики Таджикистан за первое полугодие 2026 года. Минюсти отметили, что в настоящее время в городах и районах республики работают 63 государственных юриста, которые оказывают населению бесплатную первичную юридическую помощь по различным правовым вопросам. Кроме того, за 6 месяцев текущего года в координационный центр государственного учреждения «Центр правовой помощи» через автоматизированную информационную систему «Адвокат» поступило 245 обращений по уголовным делам. Из них 230 обращений поступили от мужчин и 15 от женщин. Министерство юстиции подчеркнули, что развитие системы бесплатной юридической помощи остается одним из приоритетных направлений государственной правовой политики и направлено на обеспечение равного доступа граждан к правосудию и защите их законных прав и интересов. По итогам первого полугодия 2026 года Китай стал главным драйвером роста внешней торговли Таджикистана, обеспечив наибольшее увеличение как экспорта таджикской продукции, так и импорта товаров в республику. Об этом сообщили в таможенной службе при правительстве Республики Таджикистан. По данным ведомства, наиболее значительный рост экспорта за отчетный период зафиксирован в направлении Китая, куда объем поставок увеличился на 212,5 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, экспорт ряд стран сократился. Наиболее заметное снижение произошло в поставках Нидерланды, объем которых уменьшился на 194,5 миллиона долларов. Кроме того, экспорт снизился в Пакистан, Турцию, Францию и Туркменистан. Одновременно таможенная служба отмечает значительный рост импорта товаров в Таджикистан из ряда государств. Конечно же, лидером по увеличению поставок также стал Китай, откуда импорт вырос на 362,5 миллиона долларов. Перейдем к зарубежным новостям. В России приняли закон, который исключает возможность получения гражданства, вида на жительство или разрешения на временное проживание для иностранных граждан, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления. Соответствующий закон Государственная Дума Российской Федерации приняла во втором и третьем окончательном чтениях на заседаниях во вторник. Согласно документу, ограничения распространяются на лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость как за преступления, совершенные на территории России, так и за ее пределами. Кроме того, если после выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание будет установлен факт наличия такой судимости, ранее выданные документы подлежат аннулированию. Вместе с тем, закон предусматривает ряд исключений. От обязанности предоставлять документ о наличии или отсутствии судимости освобождаются иностранные граждане, не достигшие 14-летнего возраста, а также лица, признанные беженцами, либо получившие политическое или временное убежище на территории России, если они не утратили соответствующий статус. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ранее сообщал, что с 2024 года в России принято 30 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики, из которых 21 был инициирован депутатами. По его словам, иностранные граждане, приезжающие в Россию для работы, учебы или постоянного проживания, должны соблюдать российское законодательство, владеть русским языком и уважать традиции, историю и культуру страны. 20 июля во время празднования победы национальной сборной Испании на чемпионате мира по футболу часть конструкции фонтана обрушилась и упала на подростка в испанском городе Сьюдад-Родриго. Как пишет Европа Пресс, группа молодых людей залезла на фонтан, чтобы отметить триумф футболистов. Часть конструкции обрушилась на 13-летнего подростка. Прибывшие на место полицейские и медики пытались спасти пострадавшего, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Еще три человека получили тяжелые травмы. С 20 по 22 июля в городе объявили траур. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу и предлагаем вашему вниманию нашу литературную страничку о жизни и творчестве великого поэта Мавлана Джалалетдина Руми.

Мавлана Джалалидин Мухаммад Руми, известный обычно как Руми или Мавлане, выдающийся персидско-таджикский поэт, суфи, создавший великолепные произведения в восточной поэзии, в основном на персидском языке. Иногда его называли также Мавлана Джалалидин Мухаммад Балхи по названию города Балха, откуда он родом. Родился 30 сентября 1207 года в городке Вахш на северных территориях Балха, бывшем в то время крупным регионом провинции Хорасан, в семье популярного в народе придворного ученого, богослова-юриста и проповедника суфия Мухаммада бен Хусейна аль-Хатиби аль-Балхи, известного как Бахаваддин Валад, вынужденного бежать под угрозой монгольского нападения из родного города и после долгих скитаний, обосновавшийся в Малой Азии, при дворе турок сельджуков в городе Коня. Джалалудин получил хорошее образование не только богословско-юридическое, но также и в области точных наук. Прекрасно знал арабский и греческий языки, Коран и его толкование. В 13 веке в городе Конья султан Валад основал суфийский орден Мевлави, в обрядах которого используется произведение Руми. Руми – духовный предок дервишей этого самого влиятельного в Османской Турции и существующего и в наше время тариката. Еще в детские годы он был вынужден покинуть родину – Балх, главный город Хорасана. Отец его Мухаммад Бахаудин Валад был суфием и ученым богословом. Поэтому и получил он приглашение от шаха Хоразма Мухаммада служить во дворце. Но Валад был тверд в своих убеждениях, имел глубокие познания и был очень справедливым. Под разными предлогами он отклонил просьбу шаха и остался преподавать в школе ребятишкам и продолжать научную и творческую деятельность. На этой почве у них и произошли разногласия с шахом Хоразма. С целью совершить хадж он с семьей покинул Балх. Во время поездки в Мекку в Нишапуре он удостоился беседы с шейхом Фаридуддином Мухаммад Аттаром. Любознательный шейх привязался к Руми и посвятил ему свою книгу «Асрорнаме», которую Джалалидин всегда носил с собой. В том, что Руми достиг таких высот в поэзии, философии и богословии, заслуга просветителей того времени шейха Шамси Табризи и Фаридуддина Аттара. У Шамси Табризи он обучался философии, в частности, познакомился с суфизмом.

0: и переехал туда. Но вскоре в 1231 году умер, и его место в медресе занял Джалалиддин Руми. Через год Джалалиддин, оставаясь преподавателем медресе, становится учеником единомышленника Валада шейха Бархун ад-Дина Мухаккика. Это духовное воспитание продлилось почти 10 лет, но жизнь Джалалиддина оно не изменило. Он остается всеми уважаемым преподавателем в медресе и проповедником в мечети и живет со своей семьей в довольстве и благополучии. Вступление Джалалиддина на суфийский путь связано с именем бродячего суфийского проповедника Шамса Табризи. Проповеди этого дервиша и личное общение с ним, а потом его таинственное исчезновение перевернули душу Джалалиддина. И пережив радость встречи, любовь к друг другу и трагедию потери, он стал тем гениальным поэтом, которого знает мир. Но Джалалиддин уже не мог жить и творить без кумира, напоминающего ему своими душевными качествами, исчезнувшего в 1247 году Шамсиддина. Таким кумиром стал для него молодой ювелир Салахаддин Заркуб. А когда тот в 1258 году умер, его место занял Хусамаддин Хасан. Именно Хусамаддину мир обязан тем, что большинство поэтических произведений Джалалиддина были записаны и сохранены для человечества, так как поэт обычно их только декламировал или напевал. По его же предложению и при его помощи было создано главное произведение Джалалиддина – шеститомная поэма «Маснави и Манави». Поэма о скрытом смысле. В своем скрытом смысле эта поэма является своего рода энциклопедией суфизма, но эту ее сторону могут оценить лишь те, кто вступил на суфийский путь и сумеет разглядеть в ней развитие идей Газали, Санаи, Аттара и других суфийских авторитетов того времени. Величие Руми в том, что он смог подняться до величайшего поэта и просветителя в тюркском мире. Для всех течений религии ислам и других религий он проповедовал единую идею, которая воспевает любовь к Творцу и веру в его всесилие, чистоту в помыслах и делах. Он писал: «Пути могут быть разными, но конечная цель одна – предстать перед Аллахом». Он до конца своей жизни пропагандировал, что перед Богом все равны. Произведение Руми «Суть познания» считается книгой, которая не имеет себе равных и написана в своеобразном стиле. Ее он написал не в стиле рубаи, а в прозе. В книге слова свободно вырываются, как из уст соловья. В ней все свободно – и душа, и мысли, и фразы, и состояние. После Руми через 8 веков поэты 20 века стали применять в литературе метод, который назвали «белым стихом». А его еще открыл и использовал в своем творчестве Джалалиддин Руми. Свое любимое произведение он писал в 15 лет. В нем 25 618 стихов. Книгу можно считать шедевром мировой литературы. Часто ее называют каноном суфизма. В то время было великим подвигом высказывать мнение о едином происхождении всех людей на Земле. Джалалиддин подписывал свои произведения разными псевдонимами. Балхи – по месту своего рождения, Шамс Табризи – именем друга и духовного учителя. Но и наибольшей известностью пользовался его псевдоним Руми по названию страны, где он и его близкие обрели вторую родину. Джалалиддин Руми умер в Коне 17 декабря 1273 года и похоронен в мавзолее рядом с отцом. Их могила является объектом паломничества и почитания по сей день. Литературная деятельность Руми не многообразна, но очень значительна. Джалалиддин был прежде всего поэтом. Его лирический диван, еще детально не исследованный, содержит касиды, газели, четверостишья, рубаи. Поэт проводит в них идею ценности человека, независимо от его земного величия. Он протестует против мертвящего формализма, религиозной обрядности и схоластики. Эти идеи, выраженные пламенным языком в своеобразных формах, ряд лирических стихотворений говорит о практических удобствах суфизма, житейского и философского аскетизма. Такое сочетание идеализма и практицизма характеризует и грандиозную эпикодидактическую поэму «Джалалиддин Маснави». Здесь в эпической форме поучительных рассказов, сопровождаемых нравоучениями или прерываемых лирическими отступлениями, проводятся те же идеи, но в более популярной форме. В целом эти рассказы составляют как бы энциклопедию суфизма. Единства сюжета в Маснави нет, все произведение, однако, проникнуто единым настроением. Форма его – рифмующие двустишья, выдержанные в одинаковом ритме. В эпических частях Джалаль-ад-Дин выступает как художник-реалист, иногда как натуралист. Маснави Манави Джалаль-ад-Дин часто продиктовал любимому ученику и приемнику в качестве главы суфиев Хасану Хусамаддину, который, вероятно, и побудил своего учителя к творчеству. Маснави и Манави – одна из наиболее почитаемых и читаемых книг мусульманского мира. И в мировой литературе Джалаль-ад-Дин может быть назван величайшим поэтом-пантеистом. Известны рукописи его пантеистического трактата «Фихи ма фихи» – «В нем то, что в нем», написанного в прозе. Так как орден Мавлави был самым влиятельным среди аристократов Османской Турции, то с осторожностью можно допустить, что в противоположность другому великому поэту, саади-идеологу городского торгового класса, Джалаль-ад-Дин был ближе к феодальной аристократии, чем к земледельческому классу. Далее послушаем доктора философских наук Мухибу Мамаджановну.
1: Мы знаем и гордимся, что Джалаль-ад-Дин был великим мыслителем 13 века. Представитель нашей культуры является самым читаемым мыслителем во всем мире. И это не случайно, потому что воззрение Джалаль-ад-Дина Руми, которые он изложил в ряде своих произведений, в частности, в «Маснави Манави» и других своих произведениях, в великолепных своих «Газелях», «Рубаи», они переполнены человеколюбием, гуманизмом. И в центре них находится человек, вокруг которого крутится весь мир. Поэтому его называют справедливо возносящим гимн человечеству. В Таджикистане изучением Руми занимается с 70-х годов 20-го столетия. Поэтому в отношении с другими центрами румиологии, процесс румиологии, она является достаточно молодой. Но мы гордимся тем, что мы смогли исследовать его философские воззрения, его этические воззрения. Мы представили на суд читателей почти что полное собрание его сочинений, и которое издано у нас в Таджикистане несколько раз. Если говорить о том, какие ценности воспевает Джалаль-ад-Дин Руми, то это, конечно же, воспевание ценностей самого человека как одного из, как венца творения, скажем так, в терминологии самого Руми. И это имеет большое значение, так как, переводя акцент познания на человека вообще в культуре, стало возможным расширить поле гуманизма. Другим очень ценным, что является квинтэссенцией, скажем, учений Джалаль-ад-Дина Руми, это является воспевание мира, воспевание толерантности, равности всего человечества как индивида, как вида, скажем так, биологического. И вот он является одним из ярых сторонников того, чтобы между людьми были убраны все различия, которые различают вообще понятие человек. В этом смысле он является уникальным мыслителем, потому что ни до него, ни после него такого единства в понимании человечества у мыслителей редко найдешь. Другим аспектом его творчества является то, что Джалаль-ад-Дин Руми выступает против невежества. Он всячески провозглашает ценность знания, приобретения наук, познания. И считает, что человек должен прежде всего заниматься тем, чтобы познавать себя и познавать окружающий мир, и через это все бытие. В настоящее время иногда мы слышим, что Джалаль-ад-Дин Руми – великий мистик, и мистическое его наследие как бы немножечко стушевывает картину представления его общего о нем. Но даже в своих мистических воззрениях он остается проповедником гуманизма и воспевания человека. Потому что он считает, что кроме как человек, этот мир познать никто больше не может, никто и ничто. Поэтому он считает, что у человека отдельная стезя в этом бытии. И это очень ценно. Я очень горжусь, что в нашей культуре Джалаладдин Руми занимает большое место. Его знают и почитают во всех, скажем так, уголках нашей родины. И знаю, что от мала до велика знают какое-нибудь из его стихотворений, хотя бы два бейта, но обязательно могут сказать про Джалаладдина Руми. Это очень ценно, потому что возрождение культуры, возрождение нашего богатого прошлого, нашей истории способствует тому, что современные наши люди, граждане Таджикистана, были более сплоченные, более едины, в их самосознании имели достойное место, ценности, которые соответствуют нашему народу.
0: Жизнь Руми составляет один из переплетающихся сюжетов в романах Архана Памука «Черная книга». Суфийская притча о Руми. Джалаладдин Руми является одним из столпов суфизма. Многие люди приходили к нему за советом и мудрым словом. Однажды к нему пришла соседская женщина с мальчиком и сказала: «Я уже испробовала все способы, но ребенок не слушается меня. Он ест слишком много сахара. Пожалуйста, скажите вы ему, что это нехорошо. Он послушается, потому что он вас очень уважает». Руми посмотрел на ребенка, на доверие в его глазах и сказал: «Приходите через 3 недели». Женщина была в полном недоумении. Это же такая простая вещь. Непонятно. Люди приходили из далеких стран, и Руми помогал им решать большие проблемы сразу. Но она послушно пришла через 3 недели. Руми вновь посмотрел на ребенка и сказал: «Приходите еще через 3 недели». Тут женщина не выдержала и осмелилась спросить, в чем дело. Но Руми лишь повторил сказанное. Когда они пришли в 3-й раз, Руми сказал мальчику: «Сынок, послушай мой совет. Не ешь много сахара, это вредно для здоровья». «Раз вы мне советуете, я больше не буду этого делать», – ответил мальчик. После этого мать попросила ребенка подождать ее на улице. Когда он вышел, она спросила Руми, почему он не сделал этого в 1-й же раз, ведь это так просто. Джалаладдин признался ей, что сам любил есть сахар. И прежде чем давать такой совет, ему пришлось самому избавляться от этой слабости. Сначала он решил, что 3 недель будет достаточно, но ошибся. Один из признаков настоящего мастера таков: он никогда не станет учить тому, чего не прошел сам. Мастер честен и в первую очередь с собой. Его слова слиты с реализацией. Его мудрость живет в нем самом, не в писаниях. Здесь трудно не вспомнить чанские изречения. Когда добрый человек проповедует ложное учение, оно становится истинным. Когда дурной человек проповедует истинное учение, оно становится ложным.

0: Добрый день, с вами Уголой Анвари. В эфире рубрика «Агроньюз» с главными новостями сельского хозяйства на радио Овози Тоджик. К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. В Душанбе откроется новая республиканская лаборатория по контролю качества сельскохозяйственной продукции. Экспорт сливы и вишни из Таджикистана за первое полугодие превысил 1 800 000 долларов. В Таджикистане обсудили перспективы развития семеноводства при поддержке ФАО. В Таджикистане проводится мониторинг и обработка очагов массового распространения саранчевых вредителей. В столице Таджикистана продолжается работа по совершенствованию системы контроля качества и безопасности сельскохозяйственной продукции. Уже в сентябре текущего года в Душанбе начнет работу новая республиканская лаборатория по контролю качества сельхозпродукции. Как сообщили в Комитете продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан, новое учреждение будет оснащено современным высокотехнологичным лабораторным оборудованием, которое и позволит проводить комплексные исследования продукции в соответствии с международными требованиями и стандартами. Создание лаборатории направлено на повышение эффективности и государственного контроля качества продовольствия, предотвращение реализации продукции, не соответствующей санитарным и ветеринарным требованиям, а также на укрепление экспортного потенциала страны. Современная лабораторная база позволит проводить широкий спектр исследований от определения безопасности пищевой продукции до проверки соответствия международным требованиям, предъявляемым странами-импортерами. Одновременно продолжается строительство лабораторных зданий при центрах обеспечения и диагностики безопасности пищевой продукции в городах и районах Канибадам, Фархор, Лахш, Шахристон, Балджуван и Ванч. После завершения строительства жители этих регионов смогут получать лабораторные услуги непосредственно на местах, что значительно повысит оперативность проведения исследований и сократит сроки оформления необходимых документов. По информации профильного комитета, все объекты строятся согласно утвержденному графику и будут введены в эксплуатацию в установленные сроки. Реализация данных проектов станет важным этапом модернизации системы продовольственной безопасности страны и будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности. Таджикистан продолжает наращивать экспорт ягодной продукции. По итогам первого полугодия текущего года объем поставок сливы и вишни на зарубежные рынки значительно увеличился. По данным агентства экспорта при правительстве Республики Таджикистан, за 6 месяцев из страны экспортировано 1450 тонн этой продукции общей стоимостью 1 800 000 долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость экспортируемой продукции увеличилась на 543 200 долларов, что составляет 41,7%. Весомый вклад в достижение этих показателей внесло государственное унитарное предприятие «Тадж Агропром Экспорт», которое поставило на внешние рынки более 975 тонн сливы и вишни общей стоимостью 5 миллионов 500 тысяч сомони. Положительная динамика отмечается и по экспорту абрикоса. За отчетный период из Таджикистана экспортировано 1403 тонны абрикосов общей стоимостью более 744 тысячи долларов. Из этого объема предприятие «Тадж Агропром Экспорт» экспортировало 715 тонн продукции стоимостью 3 миллиона 400 тысяч сомони. Специалисты отмечают, что увеличение объемов экспорта стало возможным благодаря повышению качества отечественной продукции, расширению географии поставок, улучшению логистики и активной государственной поддержке отечественных производителей. В перспективе планируется дальнейшее расширение ассортимента экспортируемой сельскохозяйственной продукции и освоение новых зарубежных рынков. Развитие семеноводства остается одним из ключевых направлений обеспечения продовольственной безопасности страны. Именно этой теме была посвящена встреча руководства Комитета продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан с делегацией продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Во время переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с совершенствованием системы производства и использованием высококачественных семян сельскохозяйственных культур, Особое внимание было уделено вопросам повышения качества семенного материала, внедрения современных технологий в производство, совершенствования нормативно-правовой базы, а также укрепления потенциала профильных учреждений. Участники встречи подчеркнули, что качественные семена являются основой получения высоких урожаев, повышения эффективности сельскохозяйственного производства и устойчивого развития отрасли. Кроме того, развитие семеноводства приобретает особую актуальность в условиях изменения климата. Использование современных сортов сельскохозяйственных культур позволяет повысить устойчивость растений к засухе, болезням и другим неблагоприятным природным факторам. Представители Комитета продовольственной безопасности и ФАО выразили готовность продолжить совместную работу по реализации новых проектов, направленных на модернизацию отрасли, повышение профессионального уровня специалистов и внедрение международного опыта в развитии сельского хозяйства Таджикистана. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и реализации совместных инициатив, способствующих устойчивому развитию аграрного сектора страны. В Таджикистане продолжается мероприятие по предупреждению массового распространения саранчевых вредителей, которые могут нанести значительный ущерб сельскохозяйственным культурам. По словам старшего научного сотрудника Института зоологии и паразитологии имени Павловского Национальной академии наук Таджикистана Хурамджона Хайрова, в последние годы из-за изменений климата и других экологических факторов численность отдельных видов саранчевых заметно увеличилась. В текущем году специалисты фиксируют рост популяции белолобого кузнечика в предгорных районах и в городе Душанбе. Ученый отметил, что в период активного лета насекомые часто появляются возле источников света и могут залетать в жилые дома. Массовое увеличение численности этого вида наблюдается примерно один раз в 8-10 лет. При высокой плотности популяции кузнечики способны повреждать листья, стебли, колосья и зерно, нанося серьезный ущерб посевам зерновых и других сельскохозяйственных культур. Институт зоологии и паразитологии совместно с государственным учреждением «Экспедиция по борьбе с саранчой» Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан проводит постоянный мониторинг численности вредителей. На основании рекомендаций ученых специалисты проводят обработку очагов массового распространения белолобого кузнечика современными инсектицидными препаратами. По мнению специалистов, своевременный мониторинг и профилактические мероприятия позволяют предотвратить массовое размножение вредителей, защитить сельскохозяйственные угодья и сохранить будущий урожай. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Овози Тучик» на волне 105.5 FM. С вами была Оголо Янбари. Спасибо, что были с нами. Анализ происходящего в мире, политики, экономики и научных инновациях.
1: На 107.5 FM. Овози Тучик в Обучонгофровском районе.

Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! Время спорта, времени скорости, силы и новых рекордов. У микрофона Фаридун Мукими, и сейчас расскажем о главных спортивных событиях Таджикистана и мира. С 13 по 19 июля в спортивном комплексе «Алматы-Арена» проходил 10-й чемпионат Азии по джиу-джитсу среди взрослых и 3-й молодежный чемпионат Азии для спортсменов категории Ю-16, Ю-18 и Ю-21. Турнир, в котором принимали участие спортсмены из 27 стран Азии, был организован под эгидой Jiu-Jitsu Asian Union и Международной Федерации Jiu-Jitsu. Медали разыгрывались в нескольких дисциплинах – Jiu-Jitsu, Fighting, Duo Classic, Show System, Jiu-Jitsu Contact и Para Jiu-Jitsu. По итогам турнира спортсмены получили рейтинговые очки Международной Федерации Jiu-Jitsu, которые учитываются в мировом списке. Ибрахим Алимадов выиграл золотую медаль и стал первым в истории Таджикистана чемпионом Азии по паралимпийскому джиу-джитсу. Еще две награды в копилку сборной принесли Салмон Ризоев и Исмаил Зиёев, которые стали бронзовыми призерами чемпионата. Всего в состав таджикской команды вошли более 10 спортсменов, многие из них были совсем близки к медалям, уверенно проходили стартовые стадии турнира и уступали лишь в решающих схватках сильнейшим соперникам. Главный тренер сборной и руководитель Тим Боймуродов Джим Комил Боймуродов отметил, что итоговый результат можно считать хорошим, однако потенциал команды значительно выше. Некоторые наши спортсмены выиграли по 3-4 схватки и остановились буквально в шаге от медалей. Конечно, всегда хочется большего, но мы видим прогресс. Самое главное сейчас – продолжать работать еще усерднее и не останавливаться на достигнутом, сказал он. Боймуродов подчеркнул, что сегодняшний успех – результат совместной работы спортсменов, тренеров, родителей и всей федерации, которая продолжает создавать условия для подготовки сборной к крупнейшим международным турнирам. Лидер чемпионата Таджикистана Душанбинский Истиклол максимально активно использует летнее трансферное окно. За считанные дни столичный клуб объявил сразу о 4 громких приобретениях, сделав ставку на игроков сборной, имеющих опыт выступлений в зарубежных чемпионатах. В Душанбе официально вернулись полузащитники Алишер Шукуров, Эхсон Паншамбе и Шервони Мабачоев, а также нападающий Шахром Саймиев. Все четверо хорошо знакомы таджикским болельщикам и уже защищали цвета Истиклола в разные годы. Трансферная политика клуба выглядит весьма показательной. Вместо поиска неизвестных легионеров руководство делает ставку на футболистов, которые уже адаптированы к требованиям команды, знают внутреннюю атмосферу клуба и обладают серьезным международным опытом. Алишер Шукуров возвращается с чемпионата Узбекистана, где первую часть сезона провел в составе Кызылкума. Шаром Самиев, форвард, возвращается после выступления в иракском клубе Аль-Карма, где сыграл 10 матчей и отдал одну результативную передачу. Особое внимание привлекает возвращение сразу двух футболистов из чемпионата Малайзии. Эсон Паншабе провел в составе Теренгану всего полгода, однако успел стать важной фигурой команды. Шервуни Мабачоев за Теренгану он провел 17 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и записал на свой счет 3 результативные передачи. Таким образом, Истиклол получает не просто известных таджикских футболистов, а игроков, имеющих опыт выступлений в совершенно разных футбольных школах и турнирах. Таджикский боец UFC Мухаммад Наимов получил нового соперника. 5 сентября он выступит на турнире UFC Paris, который пройдет на арене Accor Arena во Франции. Его оппонентом станет представитель Бельгии Лассен Кейта. Поединок пройдет в полулегком весе 66 кг и рассчитан на 3 раунда. Лассен Кейта – один из самых опасных новичков дивизиона. Боец по прозвищу Black Panther ранее был чемпионом сразу в 2 весовых категориях в организации Octagon MMA и владел несколькими титулами. Мухаммад Наимов подходит к поединку с солидным опытом выступлений в организации. За время карьеры в UFC он одержал ряд важных побед, включая успехи над Натаниэлом Вудом, Джейми Маларки и Богданом Градом. Последний бой таджикский боец провел в декабре 2025 года, уступив техническим нокаутом Майрону Сантосу. До этого Наимов шел на серии уверенных выступлений, демонстрируя универсальность. Он опасен как в стойке, так и в борьбе. Предстоящий поединок – классическое противостояние опыта и амбиций. Наимов уже адаптирован к уровню UFC и умеет работать на дистанции, грамотно распределяя силы. Кейта же делает ставку на агрессию, мощь и давление, что неоднократно приносило ему досрочные победы. Международная федерация футбола FIFA опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных после завершения чемпионата мира 26 года в США, Канаде и Мексике. Таджикистан в обновленном рейтинге FIFA остался на прежней позиции, сохранив 101 место среди 211 сборных. В активе таджикской команды 1224 и 19 рейтинговых очка. Таким образом, сборная Таджикистана пока находится вне первой сотни мирового футбола.
Сборная Узбекистана в обновленном рейтинге FIFA, опустившись на 10 позиций, занимает 60-е место. Несмотря на снижение, Узбекистан сохранил статус сильнейшей сборной Центральной Азии. В обновленном списке Таджикистан занимает 101 место, Кыргызстан 106 место, Казахстан 111, а Туркменистан 141. Среди команд Азиатской футбольной конфедерации сборная Таджикистана располагается на 18-й позиции. Лидируют Япония, Иран и Австралия. Новым лидером мирового списка стала сборная Испании. Победа на мировом первенстве позволила команде подняться со второго на первое место. Аргентина, не сумевшая защитить чемпионский титул, потеряла первую позицию. Команда Лионеля Скалони теперь занимает второе место. Франция сохранила третью строчку рейтинга, несмотря на четвертое место на Мундиале. Английская сборная после завоевания бронзовых медалей осталась четвертой. Бразилия поднялась с шестой позиции на пятую. Марокко также прибавила одну строчку и теперь занимает шестое место. Португалия после поражения от Испании опустилась сразу на две позиции, с пятой на седьмую. Бельгия поднялась с девятого на восьмое место. Нидерланды потеряли одну позицию и стали девятыми. Новичком первой десятки стала Мексика, поднявшись сразу на четыре строчки. После триумфа сборной Испании на чемпионате мира по футболу, каталонская «Барселона» поднялась на четвертое место среди команд, в составе которой имеется наибольшее число победителей чемпионатов мира. Прошедшим матчем Мундиаля, с которой состоялся MetLife Stadium в Уэст-Стратфорде, США, сборная Испания в дополнительное время победила Аргентину со счетом 1-0. Тем самым в истории «Барселоны» на данный момент насчитывается 20 победителей чемпионата мира. На завершившемся турнире честь «Ля Роха» защищали Жуан Гарсия, Пау Кубараси, Эрик Гарсия, Гави, Педри, Дани Ольмо, Ферран Торрес и Ламин Ямаль. Лидером этого рейтинга является туринский «Ювентус». У них имеются 28 чемпионов мира. Далее идут «Бавария» с 23 и «Интер» с 22. Стоит напомнить, что золотой гол в финальном сражении чемпионата мира забил форвард «Блауграны» Ферран Торрес. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, вот и все касательно новостей спорта в нашем русском блоке. Оставайтесь с нами на спортивной волне 105.5 FM. Радио «Овозь Туджик».